0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: «Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшему его на службу командиру. И атлета не увенчают победным венком, если он будет бороться не по правилам. Так и земледелец, который трудится в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. Обдумай мои слова. Господь поможет тебе во всем разобраться».
2: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки. There's a place with no more care. I can tell you how to get to there.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу человек? Бог самодостаточен и совершенен. Зачем на самом деле ему понадобилось создавать нас? Из одиночества? Но в трех ипостасях Бог не знает одиночества. И желание поставить на нас эксперимент? Но результат любого эксперимента ему известен заранее. Может быть, из жажды власти? Но в доказательствах собственной власти он не нуждается. Все эти гипотезы не соответствуют сущности Бога. Бог есть любовь.

0: А любовь созидательна, она создает, строит, развивает. Иначе говоря, творчество – это свойство любви. Бог создал нас не от недостатка, а от избытка.
1: Под мерцание свеч утопают минуты.

Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: факты.
1: В современных кондиционерах применяется технология, которую изобрели пчелы. При повышении температуры в улье пчелы, обычно собирающие нектар, бросают работу и мчатся к ближайшему водоему, набирают там полный рот воды и возвращаются. В улье они распрыскивают воду по стенкам сот, а остальные пчелы, роясь кучками, обвеивают улей крыльями. Это усиливает циркуляцию воздуха и испаряет воду, охлаждая город. Тот же принцип применяется в кондиционерах. «Велик Господь и достохвален, земля полна произведений Его», сказано в 103-м псалме.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: много лет назад Господь дал Давиду людей разумных, которые знали, что и когда надлежало делать, чтобы и Израиль знал, что делать. Пол Кауфман, который провел большую часть своей жизни в Азии, был именно таким человеком. Он родился в Китае, но когда в воздухе повисло предчувствие китайско-японской войны, овдовевшая мать Пола отвезла сына в безопасное место. Его сердце всегда принадлежало Азии. Он вырос в Китае и мог свободно говорить на китайском языке. Если сердце китайца может биться в теле американца, то Пол был именно таким сочетанием. Основав в 60-х годах 20-го столетия первый китайский исследовательский центр в Гонконге, Пол оказался на шаг впереди своего времени. В 1968 году, когда бамбуковый занавес решительно защищал Китай от западного влияния, Пол и его организация «Евангелизационная работа в Азии» начали новый перевод Библии на упрощенном варианте китайского языка, внедряемого лидером китайской компартии Мао Цзэдун в деле обучения народных масс чтению и письму. Когда большинство издателей высмеяли идею издать новую Библию специально для Китая, ведь в то время эта страна была закрыта для внешнего мира, Кауфман приступил к изданию этой Библии, опираясь на силы только своей организации. На Земле есть три типа людей. Те, кто что-то делают, те, кто хотят, чтобы что-то произошло, и те, кто ничего не знает, что вообще что-то происходит. На протяжении более 50 лет Пол ходил по лезвию ножа, пытаясь что-нибудь сделать, и когда события, произошедшие в Китае, изменили положение населения, Пол оценил ситуацию точно и ясно. В 1950-х годах он начал распространять информацию о Китае в ежемесячных информационных бюллетенях, но затем из-за возросшего спроса на информацию они превратились в издание, которое выходило два раза в месяц и было известно как «События в Азии». Личность Пола Кауфмана можно оценить на 5 с плюсом. Его самым большим наследием были целостность и посвященность Иисусу Христу. Хотя его книги можно включить в число лучших когда-либо написанных книг, его имя не было хорошо знакомо большинству читателей. Однако он известен миллионам людей в Азии как человек, который знал, что и где происходило, и знал, как объяснить катаклизмы последних 50 лет. Он лишился способности говорить в результате обширного инсульта, и последние 2 года его жизни были годами разочарования, если судить с точки зрения человека, который жил, чтобы проповедовать, учить и писать. Он оставил после себя наследие намного более ценное, чем состояние из жемчуга или бриллиантов. Когда миссионер Роберт Моррисон направлялся в Китай, капитан корабля саркастически обратился к нему с вопросом: «Так вы, господин Моррисон, надеетесь изменить Китай?» «Нет», — ответил он, — «но я надеюсь, что Господь сделает это». И Пол Кауфман был одним из тех, кого Бог использовал для этой миссии. Пусть Господь поднимает больше и больше таких людей, как Пол Кауфман.
1: Великие люди.
2: Неизвестное в их судьбах.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет! Ученые, вероятно, что британские, заявляют следующее. Мужчины, которые целуют по утрам своих жен, живут на 5 лет дольше тех, кто этого не делает. Ну все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Кто со мной?
1: Свободное радио. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Когда размышляешь о важности умения говорить «нет», это умение должно распространяться не только на чьи-то нелепые или, может быть, неуместные просьбы, просьбы, которые дико некомфортны вам. Уметь говорить «нет» нужно еще токсичным людям. И вот это целая наука. Обычно хороших, покладистых, добрых по своей сути людей очень часто обвиняют. Слишком сладкие, слишком положительные, слишком позитивные. И начинаются издевки. Знаете, какая есть проблема у хороших, порядочных людей? Они настолько привыкли быть хорошими и порядочными, и люди вокруг настолько к этим качествам привыкли, что таким людям уже не вылезти из этого амплуа. Я объясню. Во-первых, должна заметить, что если вы нравитесь абсолютно всем, это говорит только о том, что у вас проблемы. Если у вас все сладенько и без сучка и задоринки, значит, вы как минимум больше не соль земли. Как Христос говорил, вы соль земли. Если вы всем сладенький, ну какая вы тогда соль? Невозможно нравиться всем. Но очень многие люди так привыкли быть хорошими, что каждый свой шаг соизмеряют уже не с Богом, не с внутренним миром, а пытаются встать на место своего оппонента и решить его глазами. А я точно останусь для него хорошим? А если я скажу ему «нет», я ведь не останусь для него хорошим? А мне очень важно, я очень привык быть для всех хорошим. Неправильные мотивы. А токсичным людям, друзья, так вообще, очень часто в жизни надо сказать «нет» и отойти на определенную дистанцию. Как распознать, токсичный человек или нет? Конечно, дело мудрости, конечно, дело определенной честности перед самим собой. А еще можно спросить у своего собеседника, у человека, которого вы подозреваете в том, что он немного так отравляет ваше существование, спросите его о том, что в прошлом его раздражало или расстраивало, или разочаровывало, и послушайте, что он говорит. Постарайтесь понять, кого такой человек считает виноватым. Может быть, этот человек скажет что-то вроде «я зря бросил заниматься живописью». А может быть, сформулирует эту же мысль иначе. «Я хотел быть художником, но ни родители, ни первая жена меня не поддержали». И вот если человек токсичен, вы заметите, он наверняка начнет обвинять других. И тогда у вас точно не останется никаких сомнений, стоит ли держаться от этого человека на дистанции. Потому что иначе такой человек будет продолжать вытягивать из вас все ваши силы.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
4: «Свободного радио».

Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.

обнимаю тебя. Костер разожгу, и звезды мне скажут: да.

Бремя обиды. После 38 лет, проведенных в тюрьме, Малкольм Александр вышел на свободу 30 января 2018 года. Анализ ДНК доказал полную невиновность осужденного, которую тот безуспешно отстаивал на множестве несправедливых судебных процессов. Некомпетентный защитник, впоследствии лишенный адвокатской лицензии, лживые доказательства и сомнительное расследование привели к тому, что невиновный почти на 40 лет попал за решетку. Но когда его выпустили, Александр проявил потрясающую благодать. «Мне нельзя обижаться», — сказал он. «На это у меня нет времени». Слова Александра свидетельствуют о глубоком прощении. «Если у нас несправедливо отнять 38 лет жизни и опозорить наше честное имя, мы наверняка придем в ярость и обозлимся». Но этот человек, хотя и провел много жутких лет в заключении под бременем несправедливого обвинения, не был побежден злом. Вместо того, чтобы тратить силы на месть, он поступил, как учит Петр. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Библия на этом не останавливается. Апостол Петр убеждает читателей не только отказаться от мести, но и благословлять. «Мы прощаем и желаем добра тем, кто обижает нас. Не оправдывая их злых поступков, мы можем проявлять к ним непостижимую Божью милость». На кресте Иисус понес бремя нашей вины, чтобы мы получили благодать и делились ею с другими, даже теми, кто причинил нам зло. «Боже, мне трудно избавиться от желания, чтобы мои обидчики получили по заслугам. Помоги мне являть им Твою милость и благодать».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: золотые библейские стихи.
1: Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Послание к Ефесянам, 5 глава, 12-16 стих.
0: Глоток, глоток живой воды. Живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Федор Иванович Тютчев. «Наш век». Не плоть, а дух растлился в наши дни. И человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию.

Всем привет! Все может быть на самом деле не таким, как кажется на первый взгляд. Так, с точки зрения ученых, арахис, грецкие орехи, миндаль и фисташки вообще не являются орехами. Они классифицируются как семена, потому что орех определяется как сухофрукт или семя с твердой оболочкой, отделимой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Также и с людьми. Если кто-то похож на кого-то или им называется, это совсем не означает, что он на самом деле им является. Во как!

0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
1: Сердце

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 27 сентября 326 года императрица Елена обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако сейчас ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Мы знаем, что после распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь 3 столетия спустя. Произошло это, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит при чудесных явлениях животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Это чудо с некоторыми вариациями описывают многие церковные источники. Один из них повествует о том, что иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине 3 креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа при этом еще и расцвел. На нем появились цветы. Именно поэтому армянский крест Хачкар украшен растительным узором. До начала VII века крест находился в храме гроба Господня в Иерусалиме. Но затем, сначала в результате персидских, а затем арабских завоеваний, крест был утрачен. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц креста на Крит, в Антиохию, Эдессу и Константинополь. В общем, с VII века все говорит о разделении древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы креста привезли в Европу. Каждый хотел иметь частичку такой святыни, особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно. В честь обнаружения реликвии в церкви был установлен праздник. Он называется праздником «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» или «Крестовоздвижение». В этот день христиане вспоминают слова Христа: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Ведь крест в христианстве – это орудие человеческого спасения. Именно с его помощью был разрушен ад.
3: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артем из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня, как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я следую за ним, имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Но любовь из них больше. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это столпы, на которых стоит христианство. Вера, когда все вокруг нас рушится, вера поддерживает нас, вера в то, что Бог любит нас, вера в то, что Бог все контролирует. Надежда — это ожидание хорошего завершения. Когда все вокруг выглядит мрачным и безнадежным, как могут христиане иметь такой радостный вид и надежду на будущее? Это потому, что у нас есть руководство, мы знаем конец истории. Небо и земля могут прийти, но вера, надежда и любовь останутся. Любовь. Павел сказал, любовь из них больше. Суть христианского Евангелия — это любовь. Мы призваны любить Бога в высшей степени и любить ближнего, как мы любим самих себя. Это суть христианского послания. Бог хочет, чтобы вы знали и давали любовь агапы, описанную в этой главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стихи. Вот на этих трех столпах стоит христианство. Все остальное может прекратиться, но они останутся. Даже небо и земля могут прийти, но они останутся. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Отец, мы просим веры, чтобы нам верить Тебе. Мы просим надежды, чтобы нам ожидать Твоих обещаний. И мы просим любви, чтобы мы могли дать другим то, что Ты дал нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все.

0: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.
1: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага, спасибо.

0: сверху овощи, крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Классики о вере.
2: Федор Михайлович Достоевский. «Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братство никогда не разделится. Образ Христов храним, и воссияет, как драгоценный алмаз всему миру». Буди-буди.

Знаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно, ведь Он ждет.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелие от Луки.
1: В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Бутурее и Траханицкой области, а Лисания четвертовластником в Абилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит:
2: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие».
1: Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил:
3: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь».
1: И спрашивал его народ:
4: «Что же нам делать?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же».
1: Пришли и мытари креститься и сказали ему:
5: «Учитель, что нам делать?»
1: Он отвечал им:
3: «Ничего не требуйте более определенного вам».
1: Спрашивали его также и воины:
6: «А нам что делать?»
1: И сказал им:
3: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
1: Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал:
3: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым».
1: Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
7: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

137-й псалом. «Буду славить Тебя всем своим сердцем. Перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое за Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня. Протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука».

0: Ка. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творение Твоих рук.
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: чудрика. Евангелие от Луки.
1: И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
2: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
1: И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
2: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».
1: И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: Воронкова Ольга. В любую бурю и в сильнейший шторм я знаю, в лодке с Господом плывем. Не даст Он нашей лодке утонуть. Шторм успокоит, нам укажет путь. Когда повисли тучи над тобой, из сердца убежали мир, покой, склонись в молитве к Господу скорей. Проси Его, спаси и обогрей. А если ты попал вдруг в темноту, низги не видно, Господу Христу взывай скорее. Путеводную звездой Он засияет в небе над тобой. Своих страстей в болото ты попал, и силы нет, ты изнемог, упал. Взывай к Иисусу, не надейся на себя, Он из болота вытащит тебя. И чтоб не повстречалось нам в пути, с молитвой нужно к Господу идти. Он любит нас, Он вечный, Он живой, поможет нам войти в Его покой.
1: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
1: Сделано с любовью.

0: из письма Якова.
1: «Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого, от страстей, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь. Но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Неверные люди. Разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам.
2: Это «Свободное радио».

Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.

0: Час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: 27 сентября 326 года императрица Елена обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако сейчас ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Мы знаем, что после распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь 3 столетия спустя. Произошло это, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит при чудесных явлениях животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Это чудо с некоторыми вариациями описывают многие церковные источники. Один из них повествует о том, что иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине 3 креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа при этом еще и расцвел. На нем появились цветы. Именно поэтому армянский крест Хачкар украшен растительным узором. До начала VII века крест находился в храме гроба Господня в Иерусалиме. Но затем, сначала в результате персидских, а затем арабских завоеваний, крест был утрачен. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц креста на Крит, в Антиохию, Эдессу и Константинополь. В общем, с VII века все говорит о разделении древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы креста привезли в Европу. Каждый хотел иметь частичку такой святыни, особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно. В честь обнаружения реликвии в церкви был установлен праздник. Он называется праздником «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» или «Крестовоздвижение». В этот день христиане вспоминают слова Христа: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Ведь крест в христианстве – это орудие человеческого спасения. Именно с его помощью был разрушен ад.
0: След в истории.

0: Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из двенадцати, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
2: Свободное радио рядом.

0: 75-й псалом. «Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо, когда колеблется земля и все живущие на ней. Я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью пред небом, не говорите надменно». Ни с востока, ни с запада, ни из пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог – судья. Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа – чаша с кипящим вином, полным горьких приправ. И он пьет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно. Буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья, и фарисеи сказали ему:
2: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать?»
1: Он сказал им:
3: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: Жемчужины архива нашего радио.
2: Я помню, когда я в первый раз попал за границу. Это было в начале 90-х годов, во время перестройки, когда многие границы были открыты, и меня пригласили участвовать в летней христианской богословской программе. Мы провели всего несколько дней в удивительном, сказочном месте Европы, в семинарии Рушликона. Я помню, как руководитель нашей группы сказал нам: «Это не ваша страна, это не ваш язык, это не ваш народ. Здесь люди очень мало знают о вашей стране. И то, что они увидят вас, составит их мнение о вашей стране, откуда вы приехали. Помните, что вы представляете вашу страну». Другими словами, это было напоминание нам о том, как мы должны вести себя за границей. Даже если люди в другой стране не понимают вашего языка и не знают вашей культуры, не знают ваших корней, и многие из них никогда не узнают об этом, вы должны вести себя так, чтобы представлять Россию, чтобы не было стыдно за нашу родину. Я думаю, что мы должны сказать примерно такие же слова каждому новообращенному человеку. После того, как люди приходят к вере в Бога через покаяние, нам нужно сообщить каждому новообращенному человеку, что он или она теперь становится иностранцами для этого мира. Теперь окружающие их люди будут говорить с ними на другом языке, который будет непонятен им. Теперь они представляют такую философию жизни, которая отлична от принятой мирской философии. Посоветуйте им не становиться фанатиками в худшем значении этого слова, но жить так, чтобы у людей проявился интерес к той стране и стилю поведения, который они видят, и чтобы они захотели стать такими же, как вы. Мне нравится история о миссионерской семье, которая вернулась домой. После долгих лет служения в Африке, они прожили там 30-40 лет и возвращались домой на корабле. Так вот, в истории говорится, что случилось так, что вместе с ними на корабле находился известный дипломат. Все оказывали ему особое внимание, и когда корабль причалил к пристани, то дипломата встречали с музыкой и почестями. Играл оркестр, представители, официальные лица из правительства отдали ему честь и посадили его в богатый лимузин. И когда миссионер выходил с палубы корабля по ступенькам, он сказал своей жене: «Мне кажется несправедливым то, что нас, проживших столько лет на чужбине, не встречают так же, как этого дипломата». А его жена, обняв мужа, сказала: «Дорогой, но мы еще не добрались до нашего небесного дома». Дорогие друзья, и вы, и я, так же, как и все остальные христиане, мы все живем вдалеке от нашего настоящего дома. Мы граждане другого государства. Получив духовное возрождение, мы становимся членами семьи Иисуса Христа и членами Церкви Христа. Это совсем другая культура. А этот мир, в котором мы живем сегодня, он пройдет. Здесь все временное и приходящее. Мы же говорим о вечном, о духовном царстве, о духовном государстве. Мы живем сейчас в языческой культуре и окружены людьми неверующими, язычниками, которые придерживаются языческой философии жизни. И поэтому мы оставлены здесь для определенной цели. Мы оставлены здесь, на земле, для того, чтобы продемонстрировать, что значит быть гражданином небесной страны, быть гражданином небесного государства. Так что только мы можем представить эту страну и пробудить интерес к ней у окружающих людей. Я думаю, что эти мысли являются прекрасным вступлением к 4 главе 1 послания апостола Петра. Я просил бы вас открыть вашу Библию или Новый Завет и найти этот прекрасный отрывок Священного Писания, который мы будем читать сегодня. Это первое послание Петра, 4 глава, первые 6 стихов. И после чтения этого отрывка я хотел бы сделать несколько комментариев к тексту. Я думаю, что это прекрасное напоминание всем нам, живущим вдали от нашего небесного дома. Послушаем, что пишет апостол Петр. 4 глава с 1 стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тоже и мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». В современном переводе это звучит так. «Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же и вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа». Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Так пишет Петр. «Укрепите же себя, чтобы посвятить остаток земной жизни не тому, чтобы следовать страстям человеческим, а исполнению воли Божией. Ибо вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники, погрязая в разврате, похоти, пьянстве, оргиях, разгуле и в презренном идолопоклонстве. Теперь же язычники удивляются, что вы не окунаетесь вместе с ними в такой же поток разгульной жизни и клевещут на вас. Они дадут отчет в поведении своем тому, кто готов судить живых и мертвых. Ибо благовестие проповедовали тем, кто сейчас мертв, так что хотя они осуждены на смерть телесную, духом будут они жить вечно, подобно Богу. Аминь. Вы, наверное, заметили, что эта 4 глава 1 послания Петра начинается со слова, с которого обычно начинается заключение. Это слово «итак». То есть, прочитав это слово, я сразу же подумал о том, что я только что прочитал перед этим. Другими словами, автор напоминает о том, что он уже говорил раньше в контексте этого письма. И он пишет «Итак, как Христос». Так заканчивается параграф, который был начат ранее, в 3 главе, 18 стихе, и здесь написано. 18 стих 3 главы. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда. Праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти. Дух же его был возвращен к жизни». И теперь давайте посмотрим на стих 22, который заканчивает 3 главу. Здесь сказано следующее. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти и силы склонились перед Ним». Итак, как Христос. Вы видите, как все взаимосвязано. Потому что как Христос умер, праведник за неправедных, и пребывает по правую руку Бога Отца, и все власти и силы подчинены Ему, то далее продолжение. «И так, как Христос пострадал по плоти». Я хочу обратить особое внимание на то, что здесь говорится об обеспечении, которое мы имеем в смерти Иисуса Христа. Стих 18, 3 главы говорит, что Христос умер за грехи. 22 стих 3 главы говорит, что Христос сейчас сидит одесную Бога, по правую руку Его. Следовательно, в этом свете мы можем вооружить себя, как говорит 1 стих 4 главы, вооружить той же целью, что была и у Иисуса Христа, когда Он был на земле. Это интересные слова в 1 стихе 4 главы. То вы вооружитесь той же мыслью. Один из специалистов по греческому языку и толкователей Нового Завета так объясняет эти слова. Вооружитесь той же мыслью. Петр призывает верующих вооружиться, иметь те же мысли, что и Христос в отношении несправедливых страданий. Греческое слово, переведенное как «вооружитесь», это слово, которое имеет значение, когда греческий воин надевал свои доспехи, обмундирование и брал свое оружие. Имя существительное от этого слова было использовано, чтобы сказать о хорошо вооруженном солдате. Как сейчас говорят, о вооруженном до зубов, который имел копье и большой щит. Христианин нуждается в самом лучшем вооружении, которое только он может достать для того, чтобы отражать атаки врага душ человеческих. На основании того, что Христос предоставил нам своей смерти, и вы, и я, мы должны взять в наши руки духовное оружие, или, проще говоря, вооружиться. Мы должны быть готовы жить в другой, чужой стране и быть свидетелями. И, между прочим, мы здесь не туристы. Мы здесь не в отпуске на отдыхе, чтобы расслабиться, поспать, отдохнуть и спокойно ждать проявления неба. Мы вовлечены в борьбу. И эта борьба не прекращается ни на минуту. И учитывая сложную, беспощадную борьбу и то, что мы находимся на чужой земле, мы должны вооружить себя силой Христа, которая дается нам, если мы хотим следовать той же цели, что и Христос. Читаем стих 1 и 4 главы. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа. Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Я думаю, что здесь имеется в виду и говорится об избавлении от силы и власти греха. Как Христос страдал от несправедливости, так и мы. Никогда не забывайте об этом. Один из моих друзей посетил меня на прошлой неделе. И когда мы говорили о нашей жизни, то он сказал, то, о чем пишет апостол Петр, происходит в моей жизни. Я захотел узнать об этом больше. Тогда он попробовал объяснить мне, что с ним происходит. И он начал рассказывать о несправедливых обвинениях и переживаниях по этому поводу, через которые он проходит. И наши беседы, изучение первого послания Петра были очень актуальны для него. Мы молились вместе, и вот прошло всего несколько дней, и он сказал мне, что облако обвинений рассеялось. Слава Богу! Я получаю письма от разных людей, и они рассказывают мне, как они проходят через несправедливость в своей жизни. Я не знаю, как много людей слушают меня сейчас и переживают в своей жизни несправедливые страдания. Большинство христиан, которых я знаю, переживают чуть ли не каждый месяц различные несправедливые страдания. И это не просто переживание. Вас кидает от одной стены к другой. Трудно удержаться на ногах и дожить до следующего дня. И это очень, очень трудно. Особенно если на вас нападают за ваше свидетельство и за вашей христианской жизни. И иногда это происходит там, где не ожидаешь. Это даже может происходить и в церкви. Некоторые из вас, кто работает в торговле или джунглях бизнеса, встречаются с таким отношением почти постоянно. Может, вы работаете на человека, который требует от вас идти на компромисс с вашей совестью и честностью. И вы разрываетесь, чтобы принять правильное решение, быть послушным вашему начальству, которое имеет право уволить вас или поставить вас в очень плохое положение, или идти на компромисс со своей совестью, будучи христианином. Итак, этот стих. Вооружитесь той же мыслью. Он применим лично для вас. Вам нужна внутренняя сила, чтобы выстоять и остаться верным до конца. И смерть Христа дает такую силу. Второе. Дальше здесь говорится об изменении, трансформации, начиная с конца первого стиха по третий стих. Давайте еще раз прочитаем. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же и вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа. Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Это не значит, что вы совсем перестаете грешить, но это значит то, что грех не имеет власти и силы над вами. А теперь самое главное. Те, кто живет во Христе и имеет духовную жизнь в Боге, перестает грешить. Без Христа мы не имеем такого основания, у нас не было силы противостать греху. Когда приходило искушение, мы падали. Когда проявлялась слабость, мы попадали в ловушку. У нас не было внутренней стабильности, порядка, внутренней жизни. Но когда Иисус Христос начал жить в нашем сердце, Он дал нам силу, чтобы мы могли противостоять греху, как хозяева положения. Римлянам 6 глава – это прекрасный текст Писания на эту же тему. Мы освобождены от власти греха, потому что Христос сейчас живет в нашей жизни. А теперь позвольте мне обратить ваше внимание на три.

0: человеческим похотям, но по воле Божией. Укрепите же себя, чтобы посвятить остаток земной жизни не тому, чтобы следовать страстям человеческим, а исполнению воли Божией. Мы больше не служим греху, как Господину. Вот чему учит конец первого стиха. Мы не живем остаток нашей жизни, чтобы жить по человеческим страстям, или, как здесь сказано, похотям. Третье. Теперь мы живем по воле Божией. Это конец второго стиха. Но по воле Божией. И стих третий завершает это обозрение благочестивой жизни. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Но вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники. И мне нравится, как здесь сказано. У вас было много времени, как у язычников, когда вы были необращенными, неверующими людьми. У вас было достаточно времени, чтобы видеть, к чему приведет такой разнузданный, распутный образ жизни. И апостол Петр дает его описание. Прочитаем еще раз стих 3. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Ибо вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники, погрязая в разврате, похоти, пьянстве, оргиях, разгуле и в презренном идолопоклонстве». Обратите внимание на большой контраст между вторым стихом «Волей Божией» и стихом третьим «Желание язычников». Большой контраст между двумя образами жизни. «Меня и вас окружают погибающие люди, которых Писание называет язычники». Люди, которые не знают Господа. И их стиль жизни можно назвать языческим стилем жизни. Но все христиане, которые живут в чужой стране, вдали от небесного дома, они живут по воле Божией. Это яркий контраст в стилях жизни. Позвольте мне сказать еще несколько слов о третьем стихе. Здесь сказано, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам. Ибо вы поступали, как язычники, погрязая в разврате. Это слово «нечистота», «разврат» имеет значение действия, которые возбуждают и шокируют общественное приличие и благопристойность. Действия, которые возбуждают и шокируют общество, их приличие и благопристойность. Это разврат. Это нечистота. Это распутство. И следующее слово – похоти. И значение этого слова не ограничено сексуальным искушением. К похоти относится всякое греховное желание. Это может быть желание мести, желание богатства, которое приводит к огромной проблеме жадности. Это может быть сексуальная похоть к противоположному или своему полу. И в русском синодальном переводе добавлены слова «похотям», мужеложству, скотоложству, помыслам. Похоть – это не только сексуальное греховное желание, но и помыслы, и всякое злое греховное желание. Это определение относится к стилю жизни язычников. Человек, который уверует в Иисуса Христа, тот, кто отдаст ему свою жизнь, свое сердце, становится христианином. Лично покаявшись перед Богом. Человек без Бога – язычник. Сегодня Господь призывает каждого, кто не отдал свое сердце Ему, прийти в молитве раскаяния. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Вы прослушали программу «Свет жизни».

Библейские беседы пастора Петра Мицкевича. Мы сегодня изучали первое соборное послание апостола Петра, 4 главу. В этой главе апостол Петр продолжает тему, начатую в 3 главе с 18 стиха. И сегодня мы говорили о различиях в стилях жизни язычников и граждан небесной страны, которые в настоящее время живут в этом развращенном мире. Апостол Петр призывает нас отказаться от всех плотских похотей и покорить себя Богу. Чтобы Господь проявлялся в нашей жизни, чтобы мы были служителями Его и свидетельствовали своей жизнью о Его Царстве. В нашей следующей передаче вы можете услышать, что нужно сделать и как поступать в этом мире. Мы приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз. Если вы ободрились, слушая сегодняшнюю передачу, пожалуйста, напишите нам. Мы будем рады получить от вас письмо, и нам всегда приятно узнать, чему вы научились. Мы надеемся, что вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то пишите, пожалуйста, по адресу: Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». В следующий раз мы перейдем к изучению заключительных глав первого послания Петра. Нам оставлено много прекрасных советов, как выстоять в трудные времена испытаний и страданий, как радоваться, несмотря на обстоятельства жизни. Если вы знаете кого-нибудь, кому могут принести пользу эти беседы, то, пожалуйста, приглашайте их слушать наши передачи «Свет жизни». Мы повторим наш адрес еще раз: Россия, Москва, 103-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, отметьте, пожалуйста, на какой радиостанции вы нас слушали. Вы услышите продолжение беседы «Как удивить толпу» в следующей передаче «Свет жизни».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Если несешь ты Богу свой дар, у жертвенника припомнишь, что у брата есть на тебя обида. Оставь свой дар у жертвенника, сначала ступай и примирись с братом, и лишь потом вернись и принеси свой дар. Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к судье, а судья отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Псалом 6. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей, ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать, каждую ночь моя постель влажна от слез, слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, творящие зло, ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу, Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их, обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им:
2: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
1: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
3: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
1: Иисус сказал им в ответ:
2: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы.

0: Никогда человек не бывает так велик, как в ту минуту, когда он преклоняет колени пред Господом. Папа Римский, Иоанн 23.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: мы разучились ждать людей и хотим получить внимание здесь и сейчас. Пишем в чат и уже через 2 минуты добавляем: «Ну ты тут? Чего молчишь?» К сожалению, эта культура всегда доступен, распространяется и на Бога. Помолились и ждем моментального ответа. А если он не приходит, то сразу же надуваем губы. Бог прочитал мое сообщение, но не отвечает. Наверняка он меня не любит. Давайте научимся терпеть и уважать чужое время и чужие приоритеты. Тогда сразу станет проще общаться с людьми и с Богом.
1: Настройся на хороший день.

100 нескучных историй. Звонок от Бога. Это реальная история. Дело было в Соединенных Штатах Америки. Суббота, поздний вечер. Пастор задержался в церкви и перед тем, как идти домой, решил позвонить жене. Было уже почти 10 вечера, но супруга, которая давно должна была быть дома, почему-то не брала трубку. Пастор выждал 20 гудков, но жена так и не взяла трубку. Когда же он повторно набрал домашний номер, жена сразу ответила. Пастор спросил, почему она так долго не поднимала трубку, когда он звонил в первый раз, но супруга ответила, что никакого звонка до этого не было. Этот случай был бы забыт, но через 2 дня в кабинете пастора раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце провода твердил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. Пастор долго не мог понять, о чем идет речь. Тогда мужчина сказал: «Кто-то позвонил с вашего номера, но я так и не поднял трубку». Внезапно пастор вспомнил о случившемся с ним казусе и сразу же извинился за то, что побеспокоил этого человека. Он объяснил ему, что хотел позвонить домой, но, видимо, набрал неверный номер. Однако мужчина перебил, не дослушав: «Нет-нет, не извиняйтесь. Позвольте, я расскажу вам, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я собрался покончить с жизнью. Но перед тем, как совершить намеченное, я обратился к Богу, мол, если Он есть, если Он слышит меня, то пусть подаст мне знак. В эту-то секунду у меня зазвонил телефон. Я подошел к аппарату и увидел на цифровом табло телефона надпись «От Господа Всемогущего». С минуту я, плача, смотрел на звонящий телефон, не смея поднять трубку. Церковь, в которой служил тот пастор, носит название «Господа Всемогущего обитель». Именно это название и было зарегистрировано в местной телефонной станции, которая и вывела его на экран телефона этого мужчины в сокращенном виде. Чудесная история, тем более, что это реальная история. И этот случай – весьма красноречивая иллюстрация, подтверждение того факта, что Богу мы не безразличны. Он не стоит в стороне от нас. Он знает, как нам бывает трудно. Он чувствует все наши переживания, всю боль. И Он всегда рядом. Он не безразличен, не равнодушен. Нужно только всем сердцем к Нему обратиться, и тогда мы почувствуем Его любовь. Увидим Его заботу в своей жизни, ощутим поддержку Божью. Хотя порой мы и не спешим больно-то так вот обращаться к Богу, пока ж совсем все уж не станет плохо, невыносимо тяжело. Но ведь Господь, Он всемогущий, Он может все, Он может помочь в любой беде. И только Он на самом деле в силах наладить всю нашу жизнь, и внутреннюю, и внешнюю. Только Он. Ищите Бога, пока не слишком поздно. Взывайте к Нему, пока Он близко, а Он близко. Да оставят нечестивые люди злые пути свои и грешные помыслы, и да обратятся к Господу, и Он помилует и успокоит их. Библия, книга пророка Исаии, глава 55.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: «Ты способен на большее». «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. Свободное радио совместно с Русским христианским радио представляет серию бесед Михаила Логачева «Читаем Библию вместе». Михаил Логачев, ушедший в вечность в 2009 году, был пастором Московской церкви «Ковчег», активным служителем и душепопечителем. Он оставил после себя доброе наследие, которым мы с удовольствием с вами делимся.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Деяния апостолов», и сегодня прочитаем окончание 15 главы и начало главы 16. В начале 15 главы мы читали о том, как апостолы и пресвитеры в Иерусалиме пришли к очень важному решению. Решению, которое открыло дверь в церковь для всех язычников, для тех, кто не принадлежал к народу Израиля, и не было необходимости с этого момента язычнику становиться евреем, чтобы принадлежать к народу Божьему. Прочитаем теперь о том, как апостолы передали это решение братьям и как затем росла церковь. Читаем с 22 стиха 15 главы книги «Деяния апостолов». «Тогда апостолы и пресвитеры вместе со всей церковью решили избрать кого-нибудь из братьев и послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою. Избрали они двух руководящих братьев – Иуду, называемого Варсавою, и Силу. С ними они послали такое письмо». «Мы, апостолы и пресвитеры, как братья, приветствуем всех вас, братьев своих, христиан из язычников, живущих в Антиохии, Сирии и Киликии. Нам стало известно, что несколько человек из нашей общины, которым мы того не поручали, приходили к вам и своими требованиями смутили и встревожили вас». Поэтому мы все единодушно решили избрать братьев, чтобы послать их к вам вместе с горячо любимыми нами Варнавою и Павлом, людьми, рисковавшими жизнью своей за имя Господа нашего Иисуса Христа. И вот мы посылаем к вам Иуду и Силу, которые устно подтвердят написанное нами. Вот как решили Дух Святой и мы». «Не возлагать на вас никакого иного бремени, кроме совершенно необходимого, воздерживаться от употребления в пищу, того, что приносилось в жертву идолам, от крови и мяса удавленных животных и от блуда, и чтобы не делали другим, чего не хотят себе. Избегая всего этого, вы поступите верно. Всего вам доброго». Простившись, они отправились в Антиохию. Там собрали всех верующих и передали им письмо. Они прочитали его, и эта утешительная весть обрадовала их. А Иуда и Сила, сами будучи пророками, многое сказали, чтобы ободрить и укрепить братьев. После того, как они пробыли там некоторое время, братья, пожелав им мира, проводили их к тем, кто их послал. Павел и Варнава, однако, остались в Антиохии. Там они продолжали учить Слову Господню и вместе со многими другими возвещали благую весть. В этих отрывках и в конце 15 и в начале 16 главы мы увидим, как особым образом действовал Дух Святой. И это хорошо понимали христиане, апостолы, пресвитеры, поэтому они и написали «Вот как решили Дух Святой и мы». Решение, которое было принято на соборе, было не просто решением людей. В этом проявилось действие Духа Святого в церкви. Еще очень важным кажется вот что. Люди, которые возлагали чрезмерное бремя на учеников, смутили, встревожили их, огорчили их. И забота лидеров церкви того времени была в том, чтобы восстановить, чтобы утешить, чтобы ободрить. Как часто нам кажется иногда, что чем больше требований, тем лучше. Чем больше правил, тем святее община. Но мы видим, что апостолы и пресвитеры первой церкви думали иначе. И действительно, та весть, которую принесли христианам из язычников братья, и это письмо, оно было великой радостью, ободрением и укреплением. Дух Святой действовал и действует в церкви, но иногда бывает так, что мы оказываемся как бы глухи к его голосу, и тогда нужно ждать разлада, огорчений и споров. Надо сказать, что это бывало и в первом веке, и вот об этом один небольшой эпизод, о котором мы прочитаем дальше, и участники этого эпизода, этого прискорбного события, никто другие, как Павел и Варнава. Прочитаем конец 15 главы с 36 стиха и до конца. «Несколько дней спустя Павел предложил Варнаве: „Вернемся и посетим братьев наших во всех городах, где мы возвестили Слово Господне, и узнаем, как они живут“. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком, но Павел воспротивился и настаивал на том, что не следует брать с собой человека, который покинул их в Памфилии, отказавшись трудиться вместе с ними. Разлад между ними был настолько велик, что они расстались друг с другом. Варнава взял с собою Марка, и они отплыли на Кипр. А Павла братья верили благодати Господа, когда он, избрав себе в спутники Силу, отправился в путь. Шел он через Сирию и Киликию, укрепляя прежде созданные там церкви». Слово «разлад» в некоторых случаях переводится как «огорчение». Возник этот разлад от того, что разные были, как мы сегодня говорим, приоритеты у Павла и Варнавы. Для Павла на первом месте было служение. И поэтому ненадежного человека, потому что действительно Иоанн Марк, этот явно очень молодой, наверное, еще незрелый христианин, оказался ненадежным, и Павел не хотел его брать с собой. У Варнавы же приоритет был именно воспитание служителей, воспитание того же Иоанна Марка, как в свое время он большое внимание уделил и, по сути, поставил и восстановил в церкви самого Павла, когда другие братья не верили, что он действительно обратился. И Варнава же привлек его к служению, и Варнава потом уступил ему лидерство в служении. Так что, наверное, огорчение действительно было велико, и было от чего огорчиться. По-своему, были правы каждый из них. И прав был Павел, когда видел необходимость в надежных людях в служении, и прав был Варнава, который заботился об Иоанне Марке. Мы не можем сказать и не можем судить, что в итоге вышло, и хорошо ли было то, что вышло в итоге, хотя можно сказать и так, как многие толкователи говорят, что в итоге вместо одной миссионерской команды возникло две, и это хорошо. Да, Господь даже наши огорчения и разлады может претворить в нечто лучшее. Своего рода комментарием к этому разладу, к этому огорчению можно взять те слова, которые апостол написал спустя примерно 15 лет в одном из последних своих посланий, втором послании к Тимофею. Тогда он вспомнил об Иоанне Марке и написал так. Это 4 глава 2 послания Тимофею апостола Павла, 11 стих. Павел пишет Тимофею: «Со мной остался один Лука. Возьми с собою Марка, он может хорошо помочь мне в моем служении». Итак, как не остались бесплодными труды апостола Павла, так и труд Варнавы, который воспитал Марка и сделал таки его необходимым, полезным в служении человеком, тоже не остался без плода. Плохо, однако, что это все было не без огорчения. И когда мы бываем нечутки к голосу Духа Святого, огорчения сразу приходят. Но Господь силен исцелить любые раны и, в конце концов, и через нас принести плоды, как приносил Он их через Павла и через Варнаву. Прочитаем о том, как дальше протекало служение. Читаем начало 16 главы с 1 стиха. «Так Павел дошел до Дервии, а затем и до Листры. И там он нашел ученика по имени Тимофей, мать которого была уверовавшая во Христа иудейка, а отец – язычник. Братья в Листре и Иконии хорошо о нем отзывались. Павлу, пожелавшему взять его в спутники, пришлось обрезать его. Это было необходимо из-за иудеев в той местности, где каждый знал, что отец Тимофея – язычник. Идя из города в город, они передавали верующим решения, принятые апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и убеждали в необходимости соблюдать их. Церкви, между тем, укреплялись в вере и численно возрастали с каждым днем». Святой Дух удержал их от того, чтобы возвещали они Слово Божие в Асии. Потому пошли они через Фригию и земли Галатии. Когда подошли они к границам Мисии, они хотели было войти в Вифинию, но Дух Иисуса не позволил им. Они пересекли Мисию и вышли к Троаде. Ночью же Павлу было видение. Некий македонянин предстал перед ним и просил: «Приди в Македонию и помоги нам». После того видения мы сразу же стали собираться в Македонию, будучи уверенными, что сам Бог призвал нас возвещать там благую весть. Итак, отплыв из Троады, мы прибыли прямым путем в Самофракию, а на другой день были уже в Неаполе. Оттуда направились в Филиппы, римскую колонию и главный город той части Македонии. В этом городе пробыли мы несколько дней». Если посмотреть путь апостолов по карте, то мы видим, что они из Асии перешли в Европу. И впервые благая весть стала возвещаться в Европе, в той самой части света, которую потом на многие века отождествляли с христианским миром. Даже одна книга христианского автора так и называлась «Христианский мир» или «Европа». Теперь мы знаем и видим, что нет никаких географических пределов благовестию, и благая весть, будучи возвещена сперва в Азии, перешла в Европу, а оттуда уже и на все континенты Земли. И сейчас скорее можно огорчаться тому, что все меньше становится христиан в Европе, но, впрочем, радоваться тому, что все больше их становится в Южной Америке, в Азии. Дело тут не в географических пределах. Благая весть должна быть возвещена по всему лицу Земли. Примечательно то, что этот переход, этот важный шаг был сделан под прямым водительством Духа Святого. Сперва Дух Святой удержал эту миссионерскую команду, новую команду, в которой появился новый человек, Тимофей, видимо, весьма молодой, потому что в послании, написанном примерно 10 лет спустя, в первом послании Тимофею, апостол Павел учит его, что «пусть никто не пренебрегает юностью твоею». Если даже спустя 10 лет Тимофей казался кому-то юным, то в то время, скорее всего, ему и 20 лет не было. Так что это был молодой человек, занявший как бы место Иоанна Марка, место Варнавы занял Сила, и вот снова эта команда из 3 человек. Впрочем, судя по всему, где-то при переходе в Македонию к ним присоединился автор книги «Деяния апостолов», евангелист Лука, потому что с 10 стиха начинается местоимение «мы». После того видения «мы» сразу же стали собираться в Македонию. И дальше все время идет «мы», «мы», «мы». Так что обратим внимание и на это обстоятельство. Возможно, весьма вероятно, что именно тогда Лука присоединился к миссионерской команде апостола Павла. И вот Дух Святой руководил апостолами тем сперва, что не давал идти, и мы не знаем, как это было. Было ли это видение, был ли это какой-то упадок сил, были ли это какие-то препятствия, о которых Дух Святой говорил, что это от меня, это я не пускаю вас сюда. Так или иначе, некоторое время апостолы видели только препятствия, но не видели руководства, и они продолжали идти, не зная, куда именно они идут. Наконец, в Троаде, это уже на границе Европы и Азии, недалеко от того места, где находится современный Стамбул, там Дух Святой сказал, куда он ведет их, куда он призывает. Призывает в Македонию. Это уже современная Греция, может быть, Болгария, где-то недалеко от этой границы. И вот туда направились апостолы. На сей раз Дух Святой говорил ясно, и апостолы были послушны этому голосу. Это действительно книга «Деяний апостолов», книга «Деяний Духа Святого». Да поможет и нам всем Господь быть чуткими к водительству Духа, быть чуткими, когда Дух останавливает, видеть и понимать, когда Дух ведет. Тем же из вас, дорогие друзья, кто еще не принял Господа Иисуса Христа, да поможет Господь открыть ему свое сердце, чтобы Дух Святой вселился в сердца ваши, и вы также могли познать радость общения с Господом в Духе Святом. Да благословит всех вас Господь!

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Но любовь из них больше. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это столпы, на которых стоит христианство. Вера, когда все вокруг нас рушится, вера поддерживает нас, вера в то, что Бог любит нас, вера в то, что Бог все контролирует. Надежда — это ожидание хорошего завершения. Когда все вокруг выглядит мрачным и безнадежным, как могут христиане иметь такой радостный вид и надежду на будущее? Это потому, что у нас есть руководство, мы знаем конец истории. Небо и земля могут прийти, но вера, надежда и любовь останутся. Любовь. Павел сказал, любовь из них больше. Суть христианского Евангелия — это любовь. Мы призваны любить Бога в высшей степени и любить ближнего, как мы любим самих себя. Это суть христианского послания. Бог

0: хочет, чтобы вы знали и давали любовь агапы, описанную в этой главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стихи. Вот на этих трех столпах стоит христианство. Все остальное может прекратиться, но они останутся. Даже небо и земля могут прийти, но они останутся. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Отец, мы просим веры, чтобы нам верить Тебе. Мы просим надежды, чтобы нам ожидать Твоих обещаний. И мы просим любви, чтобы мы могли дать другим то, что Ты дал нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

Всем привет! Врачи говорят, что в течение первого месяца жизни дети видят только черно-белое изображение. Они также видят только силуэты и не могут сосредоточиться на предметах. Но главное, чтобы мир не казался нам черно-белым, когда мы уже повзрослели. Кстати, Свободное радио со своей стороны тоже старается добавлять цветов и контрастности в вашу жизнь. Всем добра!

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ильдар. Родился в городе Нижнекамск. Сейчас живу в городе Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Есть вещи, которые ты не объяснишь человеку, просто потому что он может их интеллектуально вроде бы как бы понимать, что да, это вроде бы как-то и хорошо во что-то верить, потому что человек, ну, он существо поклоняющееся, он все равно чему-то во что-то верит постоянно, на что-то надеется, неважно, какой-то объект поклонения и надежды, он все равно есть. И человек может, в принципе, интеллектуально понять, что, ну, один из способов или один из объектов — это может быть Христос. Но все равно так или иначе греховный человек, он ограничен в своем, ну, так скажем, в своих возможностях духовных и поклоняться именно праведному Богу, именно Христу. То есть отдать ему всю свою жизнь. Но у меня не было такого явного изменения, потому что я вырос в христианской семье. И вот сколько я себя помню, всегда я был как будто бы понимающим, что я грешен, Бог свят, что Он есть, Он меня любит, Он меня искупил.

0: Притчи Соломона.
1: Не вступай на стезю нечестивых, не ходи по пути злодеев, избегай его, не иди по нему. Отвернись от него и пройди мимо, ведь они не уснут, если не сделают зла, нет им сна, если не навредят. Они едят хлеб нечестия, и как вино они пьют насилие.

0: Все было очень вкусно. Просто пальчики оближешь. Спасибо.
1: Спасибо, дорогой. А можно тебя кое о чем спросить?
0: Конечно.
1: Ты любишь меня?
0: Люблю ли я тебя? Ты имеешь в виду, люблю ли я тебя в данный момент?
1: Почему в данный
0: так, момент? Так, один момент.
1: Ты куда?
0: Так, посмотрим, что тут у нас. Обед мне на работу не приготовлен.
1: Так ведь я...
0: И я что-то не вижу, что в комнате было убрано. Еще. До каких пор ты будешь пользоваться этим стиральным порошком? Я не переношу этот хвойный запах.
1: Так ведь я же...
0: Рубашка моя на завтра не поглажена.
1: Гарик, да я просто хотела узнать, любишь ли ты меня?
0: Принимая во внимание этот замечательный ужин при свечах, моя любовь к тебе на троечку с плюсом.
1: Что?
0: Но если поглажишь рубашку, будет твердая четверка.
1: Рубашку? Гарик! Да ты ведь совсем не меня любишь. Ты любишь только то, что я сделаю для тебя.
2: Любите ли вы Бога? Или вам нужно только то, что он делает?

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу немножко поделиться с вами тем, над чем я рассуждаю в последнее время. Эта история описана в книге «Судей» в 15 главе. Она повествует нам о судье, которого звали Самсон. Вот с ним происходили чудесные моменты в жизни, потому что сходил Господь, сходил Дух Божий, и он совершал то, что он должен был сделать. 16 стих 15 главы говорит: «И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы челюстью ослиною убил я 1000 человек. Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамав-Лехим. И почувствовал сильную жажду, и возвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Как часто в наших жизнях бывает так, что мы что-то делаем, сражаемся, преодолеваем, а потом приходит усталость, потом приходит какое-то разочарование. И вот случилось у Самсона так. Не просто разочарование, не просто усталость, жажда. И такая жажда, что он говорит: я сейчас умру. Я умру, и я сейчас попаду в руки этих необрезанных людей. Господи, не допусти. Писание говорит, он начал взывать. И смотрите, что говорит 19 стих. «И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода, и напился, и возвратился дух его, и он ожил. Оттого и наречено имя месту всему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня». Вот я хочу вдохновить каждого из нас. Давайте не будем унывать. Давайте будем взывать. Когда приходят трудности, когда приходит жажда, когда приходит утомление, разочарование, все, что нужно делать, это бежать к Господу и взывать к Нему. А Он тот, кто открывает свои источники. Он тот, кто дает жизнь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться и первыми

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу сейчас об одном христианском фильме, который можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Американский фильм 1992 года. Называется он «Второй шанс». Классика. История о молодом христианине, который пожелал стать неверующим, думая, что он пропускает что-то самое интересное из-за своего христианского образа жизни. И его желание осуществилось на один день. Оказалось, что его праведная жизнь, его молитвы были очень важны людям вокруг него. Судьбы людей менялись благодаря молитвам. Вот как христиане нужны миру, нужны их молитвы и любовь к Богу. Покажите фильм своим подросткам. Режиссер Рич Кристиана, от создателя фильмов «Изменяющее время» и «Секреты» Джонатана Спери. Это американский фильм 1992 года. «Второй шанс» или «Другой взгляд». «Second Glance».
1: Свободное радио.

0: Ты можешь плакаться, что роза имеет шипы, или радоваться из-за того, что шипы имеют розу. Станислав Ежелец.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Друзья, привет! Это Катя. Недавно услышала о том, что главная цель, с которой человек был создан на этой земле, это отношения. Бог создал нас для отношений с собой и друг с другом. Наверное, именно поэтому одиночество для нас так тяжко. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы разделить свою жизнь, свои впечатления с кем-то другим, найти участие и сочувствие к себе. Порой земные отношения дают сбой. И кажется, что рядом нет никого близкого. Но помните, даже Иисуса в какой-то момент оставили буквально все. И что Он сказал тогда? «Я не один, потому что Отец со мною». Наш Небесный Отец всегда рядом. Он не оставит и не покинет. И вот за эти отношения мы можем всегда держаться.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 27 сентября 326 года императрица Елена обнаружила деревянный крест, на котором был распят Иисус Христос. Несколько столетий реликвия путешествовала по миру, а потом исчезла. Однако сейчас ее частицы хранятся во многих христианских храмах от Парижа до Владивостока. Мы знаем, что после распятия Иисуса Христа и двух разбойников орудия казни исчезли. Нашли их лишь 3 столетия спустя. Произошло это, когда после прихода на византийский императорский трон Константина начался поиск христианских святынь. Этим занялась мать императора, святая равноапостольная Елена, которая примерно в 326 году находит при чудесных явлениях животворящий крест, на котором был распят Спаситель. Это чудо с некоторыми вариациями описывают многие церковные источники. Один из них повествует о том, что иерусалимский епископ Макарий поднес к умирающей женщине 3 креста, которые нашла царица Елена. И после прикосновения к одному из них умирающая исцелилась. Согласно армянской легенде, крест Христа при этом еще и расцвел. На нем появились цветы. Именно поэтому армянский крест Хачкар украшен растительным узором. До начала VII века крест находился в храме гроба Господня в Иерусалиме. Но затем, сначала в результате персидских, а затем арабских завоеваний, крест был утрачен. Есть мнение, что в преддверии нашествия арабов его разобрали на части. Сохранилось немало свидетельств о принесении частиц креста на Крит, в Антиохию, Эдессу и Константинополь. В общем, с VII века все говорит о разделении древа Господня. Позже, в эпоху крестовых походов, частицы креста привезли в Европу. Каждый хотел иметь частичку такой святыни, особенно в те времена, когда путешествовать к святым местам было трудно, долго и очень небезопасно. В честь обнаружения реликвии в церкви был установлен праздник. Он называется праздником «Воздвижение честного и животворящего креста Господня» или «Крестовоздвижение». В этот день христиане вспоминают слова Христа: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Ведь крест в христианстве – это орудие человеческого спасения. Именно с его помощью был разрушен ад.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Злейший враг свободы, сытый и довольный раб.
2: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Хотите, перечислю, во что верит любой несостоявшийся унылый неудачник? А он верит вот во что. Что мог бы написать книгу не хуже многих современных авторов, если бы было на это время. Что мог бы иметь идеальное тело, если бы не проблемы с гормонами и пищеварением. Что мог бы вести популярный блог, если бы дошли до этого руки. Что мог бы сделать карьеру, если бы получилось уехать в Москву сразу после института. И вот подобный список можно продолжать до бесконечности. В основе этого списка лежит принцип «могло бы, если бы». Многие люди, во-первых, живут вот по этому принципу, потому что свое болото надо как-то оправдывать. Ну, а во-вторых, согласитесь, многие живут с ощущением собственной невостребованной уникальности. Я бы так это назвала. Мол, я вот такой уникальный, а никто не замечает, общество не признает. И в итоге внутри вот это чувство непризнанности, оно влечет за собой паровозиком чувство проходящей мимо жизни. Но на самом деле, может быть, прозвучит жестоко, но, может быть, уникальность иногда не замечается обществом по одной и только по одной причине. Потому что уникальности для общества нет. Гонор есть, замашки есть, претензия есть, а уникальности нет. Спорные это все вопросы, конечно. С одной стороны, если ты не признан, значит признавать нечего. Но с другой стороны, есть ведь ситуации обратные, когда приходится пробиваться. Когда помогите таланту, бездарность пробьется сама. Или, например, мы держим в руках какую-то книгу, и на четвертой стенке обложки написано: «Рукопись автора получила 2555 отказов от издательств и была издана на 2551 раз». И это вроде как все добавляет интереса, подогревает ажиотаж вокруг издания. Ну надо же, какие глупости.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: из второго письма Павла Тимофею.
1: «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Друзья, привет! Это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из Священного Писания, из послания евреям. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». По-моему, это одно из лучших ободрений Библии. Бог сам обещает нам, что никогда не бросит нас и не отвернется, что бы ни случилось. Даже дышится легче от этой мысли.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были не глубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай 100-кратный, 60-кратный или 30-кратный. У кого есть уши, пусть услышит».

0: Макс Лукада. Неудивительно, что Евангелие называют благой вестью, дающей еще один шанс. Не так уж много дополнительных возможностей имеется в сегодняшнем мире. Спроси об этом у мальчишки, который не попал в команду, у молодого парня, получившего уведомление об увольнении, или у матери троих детей, брошенной ради прелестной крошки. Да, не так уж много возможностей начать сначала. В современном мире это больше похоже на «сейчас или никогда». Мы здесь не потерпим некомпетентности. Наверху мало места для всех. Еще одна забастовка и вон с предприятия. Это мир, где люди грызутся, как собаки. На такое мазохистское поведение у Иисуса есть простой ответ. Когда ты утверждаешь «это мир, где люди грызутся, как собаки», он обычно отвечает: «Тогда не живи с собаками». А что в этом есть резон, не правда ли? Зачем позволять каждой неудаче указывать тебе, как низко ты пал? Знай, у тебя есть еще один шанс. Не каждый день дает нам дополнительный шанс. Петр, должно быть, знал это. В следующий раз, увидев Иисуса, он был так взбудоражен, что не стал раздеваться, а так и прыгнул в холодную воду Галилейского моря. И еще говорят, что встречи с Иисусом было вполне достаточно, чтобы заставить этого неотесанного галилеянина нести Евангелие, дающее еще один шанс, вплоть до Рима, где его убили. Если ты когда-либо задавался вопросом, что заставило человека добровольно принять смерть, будучи распятым вниз головой, теперь ты это знаешь. Не каждый день можно встретить того, кто даст тебе еще один шанс. А еще реже того, кто будет давать тебе этот шанс каждый день. Петр нашел в Иисусе и того, и другого.
1: Свободное радио.

0: Ну, жара сегодня, а.
1: Гарик, а что такое любовь? Скажи.
0: Чего?
1: Ну, я говорю, что такое любовь?
0: Любовь. Ну, вот это, например.
1: Как же я люблю эту новую кожаную куртку, кто б знал.
0: Как же я люблю эту погоду, кто б знал.
1: Нет, ну это-то какая любовь? Ты что, у тебя попить ничего нет?
0: Не, у меня само в горле пересохло. Слушай, ну тогда, может, это любовь?
1: Я тебя люблю.
2: Я тебя тоже люблю.
1: Ну, в принципе, может, это и любовь. Но как знать, что это настоящая любовь?
0: Ну, тогда, может быть, это настоящая любовь?
1: Ты любишь меня?
2: Да.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ну, как это откуда? Чувство.
0: Вот, пожалуйста, настоящая любовь. Тут нигде водички нельзя купить.
1: Не знаю. Ну, а если завтра, допустим, его чувства исчезнут? Разве это любовь?
0: О, знаю, что такое любовь.
1: Ну-ка, ты любишь меня?
0: Да.
1: А как ты можешь это доказать?
2: Я женюсь на тебе.
0: Вот тебе любовь, пожалуйста.
1: Постой, ну а что, если он передумает? Ну, скажет, скажем, там, другую полюбил. Совсем горло пересохло уже.
0: Пойдем-ка в тень, дойдем.
1: Смотри, Димка, что ли, сюда идет?
0: Где?
1: Ну, вон.
0: Стаканчики, что ли, в руках какие-то несет?
1: Ну да, что-то тащит.
3: Я тут подумал, что вы, наверное, пить в такую жару хотите. Я вам соку несу, холодненького, будете?
1: О, вот это любовь.
4: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, Царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы».

0: Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.
1: Свободное радио.

0: Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Новый час на «Свободном».
2: Время держать слово.

0: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения! Прием!
1: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения! Прием!
2: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
0: Мы военное судно, говорит капитан, измените курс! Прием!
1: Повторяю еще раз, срочно измените курс! Прием!
3: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
0: Ни в коем случае! У нас право пути!
2: Иисус сказал: «Я – путь, истина и жизнь, и к Богу можно прийти только через меня».
0: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
1: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
2: А вы на верном пути?
1: Прием!
4: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Ученые планеты Земля утверждают, что открытые ими законы физики и химии распространяют свое влияние только на 4% от Вселенной, ведь темная материя, из которой состоит большая часть всего на свете, пока так и остается неизученной. Кстати, возможно, что дальнейшие исследования опровергнут уже существующее предположение. Словом, творение Бога удивительно и велико. А что уж говорить о самом Творце.

важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к его царству, а все остальное он даст вам в придачу.

Явлено то, что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

появляется не сразу. Что-то направляет, контролирует разум. Совесть. Справедливая эта фраза. Только там, где совесть есть. Слово о Христе, за нас страдавшим, жертве за всех грешных в мире ставшим.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Андре Ампер, знаменитый французский физик, математик и естествоиспытатель. Математика, механика и физика обязаны Амперу важными исследованиями. Его основные физические работы выполнены в области электродинамики. В 1820 году он установил правила для определения направления действия магнитного поля на магнитную стрелку, названное ныне как правило Ампера. Провел множество опытов по исследованию взаимодействия между магнитом и электрическим током. Для этих целей создал ряд приборов. Обнаружил, что магнитное поле Земли влияет на движущиеся проводники с током. В том же году открыл взаимодействие между электрическими токами, сформулировал закон этого явления, так называемый закон Ампера, развил теорию магнетизма, предложил использовать электромагнитные процессы для передачи сигналов. Он придерживался следующих взглядов. Существование человеческой души отвечает научному доказательству в той же мере, как и великие законы астрономии.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут меня Данила, я из Кыргызстана.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что он сам призвал меня, он лично проговорил мое сердце прям. И я помню этот день, это живой Бог, как бы, из-за этого я уверовал.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Есть надежда в жизни, как бы, если без Бога, то всякие суета, как бы, особенно в Москве, ей сложно жить, в Москве особенно. Когда ты с Богом, проходишь вместе с Богом все это.
1: Твой любимый библейский стих?
2: На русском я не знаю, но это Иона 14:6. Жакан 14:6. Исаага жол чындык жана өмүр менмин деди. Атама мен аркылуу гана бара болот, менсиз эч ким бара албайт. Это тот стих, который, я есть путь и истина, Иона 14:6.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я больше скажу, это свобода. Если ты действительно живешь с Богом, когда ты действительно общаешься с Богом, это все это живое, ты понимаешь, что это свобода. Если ты по привычке или ты просто веришь, все это, как бы сказать, не живое, то тогда это не свобода, можно сказать.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Жемчужины архива нашего радио.
2: Я помню, когда я в первый раз попал за границу. Это было в начале 90-х годов, во время перестройки, когда многие границы были открыты, и меня пригласили участвовать в летней христианской богословской программе. Мы провели всего несколько дней в удивительном, сказочном месте Европы, в семинарии Рушликона. Я помню, как руководитель нашей группы сказал нам: «Это не ваша страна, это не ваш язык, это не ваш народ. Здесь люди очень мало знают о вашей стране. И то, что они увидят вас, составит их мнение о вашей стране, откуда вы приехали. Помните, что вы представляете вашу страну». Другими словами, это было напоминание нам о том, как мы должны вести себя за границей. Даже если люди в другой стране не понимают вашего языка и не знают вашей культуры, не знают ваших корней, и многие из них никогда не узнают об этом, вы должны вести себя так, чтобы представлять Россию, чтобы не было стыдно за нашу родину. Я думаю, что мы должны сказать примерно такие же слова каждому новообращенному человеку. После того, как люди приходят к вере в Бога через покаяние, нам нужно сообщить каждому новообращенному человеку, что он или она теперь становится иностранцами для этого мира. Теперь окружающие их люди будут говорить с ними на другом языке, который будет непонятен им. Теперь они представляют такую философию жизни, которая отлична от принятой мирской философии. Посоветуйте им не становиться фанатиками в худшем значении этого слова, но жить так, чтобы у людей проявился интерес к той стране и стилю поведения, который они видят, и чтобы они захотели стать такими же, как вы. Мне нравится история о миссионерской семье, которая вернулась домой. После долгих лет служения в Африке, они прожили там 30-40 лет и возвращались домой на корабле. Так вот, в истории говорится, что случилось так, что вместе с ними на корабле находился известный дипломат. Все оказывали ему особое внимание, и когда корабль причалил к пристани, то дипломата встречали с музыкой и почестями. Играл оркестр, представители, официальные лица из правительства отдали ему честь и посадили его в богатый лимузин. И когда миссионер выходил с палубы корабля по ступенькам, он сказал своей жене: «Мне кажется несправедливым то, что нас, проживших столько лет на чужбине, не встречают так же, как этого дипломата». А его жена, обняв мужа, сказала: «Дорогой, но мы еще не добрались до нашего небесного дома». Дорогие друзья, и вы, и я, так же, как и все остальные христиане, мы все живем вдалеке от нашего настоящего дома. Мы граждане другого государства. Получив духовное возрождение, мы становимся членами семьи Иисуса Христа и членами Церкви Христа. Это совсем другая культура. А этот мир, в котором мы живем сегодня, он пройдет. Здесь все временное и приходящее. Мы же говорим о вечном, о духовном царстве, о духовном государстве. Мы живем сейчас в языческой культуре и окружены людьми неверующими, язычниками, которые придерживаются языческой философии жизни. И поэтому мы оставлены здесь для определенной цели. Мы оставлены здесь, на земле, для того, чтобы продемонстрировать, что значит быть гражданином небесной страны, быть гражданином небесного государства. Так что только мы можем представить эту страну и пробудить интерес к ней у окружающих людей. Я думаю, что эти мысли являются прекрасным вступлением к 4 главе 1 послания апостола Петра. Я просил бы вас открыть вашу Библию или Новый Завет и найти этот прекрасный отрывок Священного Писания, который мы будем читать сегодня. Это первое послание Петра, 4 глава, первые 6 стихов. И после чтения этого отрывка я хотел бы сделать несколько комментариев к тексту. Я думаю, что это прекрасное напоминание всем нам, живущим вдали от нашего небесного дома. Послушаем, что пишет апостол Петр. 4 глава с 1 стиха. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». В современном переводе это звучит так. «Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же и вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа». Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Так пишет Петр. «Укрепите же себя, чтобы посвятить остаток земной жизни не тому, чтобы следовать страстям человеческим, а исполнению воли Божией. Ибо вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники, погрязая в разврате, похоти, пьянстве, оргиях, разгуле и в презренном идолопоклонстве. Теперь же язычники удивляются, что вы не окунаетесь вместе с ними в такой же поток разгульной жизни и клевещут на вас. Они дадут отчет в поведении своем тому, кто готов судить живых и мертвых. Ибо благовестие проповедовали тем, кто сейчас мертв, так что хотя они осуждены на смерть телесную, духом будут они жить вечно, подобно Богу». Аминь. Вы, наверное, заметили, что эта 4 глава 1 послания Петра начинается со слова, с которого обычно начинается заключение. Это слово «итак». То есть, прочитав это слово, я сразу же подумал о том, что я только что прочитал перед этим. Другими словами, автор напоминает о том, что он уже говорил раньше в контексте этого письма. И он пишет: «Итак, как Христос». Так заканчивается параграф, который был начат ранее, в 3 главе, 18 стихе, и здесь написано. 18 стих 3 главы. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Потому что сам Христос также умер за грехи наши раз и навсегда, праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Тело его было предано смерти, дух же его был возвращен к жизни». И теперь давайте посмотрим на стих 22, который заканчивает 3 главу. Здесь сказано следующее. «Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы, который пребывает по правую руку от Бога, вознесшись на небеса, и вместе с ангелами, и все власти и силы склонились перед ним». Итак, как Христос. Вы видите, как все взаимосвязано. «Потому что как Христос умер, праведник за неправедных, и пребывает по правую руку Бога Отца, и все власти и силы подчинены Ему», то далее продолжение. «И так, как Христос пострадал по плоти». Я хочу обратить особое внимание на то, что здесь говорится об обеспечении, которое мы имеем в смерти Иисуса Христа. Стих 18 3 главы говорит, что Христос умер за грехи. 22 стих 3 главы говорит, что Христос сейчас сидит одесную Бога, по правую руку Его. Следовательно, в этом свете мы можем вооружить себя, как говорит 1 стих 4 главы, вооружить той же целью, что была и у Иисуса Христа, когда Он был на земле. Это интересные слова в 1 стихе 4 главы. То вы вооружитесь той же мыслью. Один из специалистов по греческому языку и толкователей Нового Завета так объясняет эти слова. Вооружитесь той же мыслью. Петр призывает верующих вооружиться, иметь те же мысли, что и Христос в отношении несправедливых страданий. Греческое слово, переведенное как «вооружитесь», это слово, которое имеет значение, когда греческий воин надевал свои доспехи, обмундирование и брал свое оружие. Имя существительное от этого слова было использовано, чтобы сказать о хорошо вооруженном солдате. Как сейчас говорят, о вооруженном до зубов, который имел копье и большой щит. Христианин нуждается в самом лучшем вооружении, которое только он может достать для того, чтобы отражать атаки врага душ человеческих. На основании того, что Христос предоставил нам своей смерти, и вы, и я, мы должны взять в наши руки духовное оружие, или, проще говоря, вооружиться. Мы должны быть готовы жить в другой, чужой стране и быть свидетелями. И, между прочим, мы здесь не туристы. Мы здесь не в отпуске на отдыхе, чтобы расслабиться, поспать, отдохнуть и спокойно ждать проявления неба. Мы вовлечены в борьбу. И эта борьба не прекращается ни на минуту. И учитывая сложную, беспощадную борьбу и то, что мы находимся на чужой земле, мы должны вооружить себя силой Христа, которая дается нам, если мы хотим следовать той же цели, что и Христос. Читаем стих 1 и 4 главы. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа. Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Я думаю, что здесь имеется в виду и говорится об избавлении от силы и власти греха. Как Христос страдал от несправедливости, так и мы. Никогда не забывайте об этом. Один из моих друзей посетил меня на прошлой неделе. И когда мы говорили о нашей жизни, то он сказал, то, о чем пишет апостол Петр, происходит в моей жизни. Я захотел узнать об этом больше. Тогда он попробовал объяснить мне, что с ним происходит. И он начал рассказывать о несправедливых обвинениях и переживаниях по этому поводу, через которые он проходит. И наши беседы, изучение первого послания Петра были очень актуальны для него. Мы молились вместе, и вот прошло всего несколько дней, и он сказал мне, что облако обвинений рассеялось. Слава Богу! Я получаю письма от разных людей, и они рассказывают мне, как они проходят через несправедливость в своей жизни. Я не знаю, как много людей слушают меня сейчас и переживают своей жизни несправедливые страдания. Большинство христиан, которых я знаю, переживают чуть ли не каждый месяц различные несправедливые страдания. И это не просто переживание. Вас кидает от одной стены к другой. Трудно удержаться на ногах и дожить до следующего дня. И это очень, очень трудно. Особенно, если на вас нападают за ваше свидетельство из-за вашей христианской жизни, И иногда это происходит там, где не ожидаешь. Это даже может происходить и в церкви. Некоторые из вас, кто работает в торговле или джунглях бизнеса, встречаются с таким отношением почти постоянно. Может, вы работаете на человека, который требует от вас идти на компромисс с вашей совестью и честностью. И вы разрываетесь, чтобы принять правильное решение, быть послушным вашему начальству, которое имеет право уволить вас или поставить вас в очень плохое положение, или идти на компромисс со своей совестью, будучи христианином. Итак, этот стих. Вооружитесь той же мыслью. Он применим лично для вас. Вам нужна внутренняя сила, чтобы выстоять и остаться верным до конца. И смерть Христа дает такую силу. Второе. Дальше здесь говорится об изменении, трансформации, начиная с конца первого стиха по третий стих. Давайте еще раз прочитаем. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Христос претерпел телесные страдания, так укрепите же и вы дух свой такими же мыслями, какие были у Христа. Я говорю это, ибо кто испытывает телесные страдания, перестает грешить. Это не значит, что вы совсем перестаете грешить, но это значит то, что грех не имеет власти и силы над вами. А теперь самое главное. Те, кто живет во Христе и имеет духовную жизнь в Боге, перестает грешить. Без Христа мы не имеем такого основания, у нас не было силы противостать греху. Когда приходило искушение, мы падали. Когда проявлялась слабость, мы попадали в ловушку. У нас не было внутренней стабильности, порядка, внутренней жизни. Но когда Иисус Христос начал жить в нашем сердце, Он дал нам силу, чтобы мы могли противостоять греху, как хозяева положения. Римлянам 6 глава – это прекрасный текст Писания на эту же тему. Мы освобождены от власти греха, потому что Христос сейчас живет в нашей жизни. А теперь позвольте мне обратить ваше внимание на три стиха, которые помогут вам. Это первые три стиха 4 главы 1 послания Петра. Прежде всего, стих 1 свидетельствует, что мы больше не служим греху, как нашему Господину. В стихе 2 сказано, мы больше не тратим остаток наших дней, чтобы победить наши человеческие похоти. Стих 2 говорит, чтобы остальное в плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Укрепите же себя, чтобы посвятить остаток земной жизни не тому, чтобы следовать страстям человеческим, а исполнению воли Божией. Мы больше не служим греху, как Господину. Вот чему учит конец первого стиха. Мы не живем остаток нашей жизни, чтобы жить по человеческим страстям, или, как здесь сказано, похотям. Третье. Теперь мы живем по воле Божией. Это конец второго стиха. Но по воле Божией. И стих третий завершает это обозрение благочестивой жизни. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Но вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники. И мне нравится, как здесь сказано. У вас было много времени, как у язычников, когда вы были необращенными, неверующими людьми. У вас было достаточно времени, чтобы видеть, к чему приведет такой разнузданный, распутный образ жизни. и апостол Петр дает его описание. Прочитаем еще раз стих 3. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Ибо вы уже провели достаточно времени, поступая как язычники, погрязая в разврате, похоти, пьянстве, оргиях, разгуле и в презренном идолопоклонстве». Обратите внимание на большой контраст между вторым стихом «Волей Божией» и стихом 3 «Желание язычников». Большой контраст между двумя образами жизни. «Меня и вас окружают погибающие люди, которых Писание называет язычники, люди, которые не знают Господа, и их стиль жизни можно назвать языческим стилем жизни». Но все христиане, которые живут в чужой стране, вдали от небесного дома, они живут по воле Божией. Это яркий контраст в стилях жизни. Позвольте мне сказать еще несколько слов о 3 стихе. Здесь сказано: «предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам. Ибо вы поступали, как язычники, погрязая в разврате». Это слово «нечистота», «разврат» имеет значение «действия, которые возбуждают и шокируют общественное приличие и благопристойность». Действия, которые возбуждают и шокируют общество, их приличие и благопристойность. Это разврат. Это нечистота. Это распутство. И следующее слово – похоти. И значение этого слова не ограничено сексуальным искушением. К похоти относится всякое греховное желание. Это может быть желание мести, желание богатства, которое приводит к огромной проблеме жадности. Это может быть сексуальная похоть к противоположному или своему полу. И в русском синодальном переводе добавлены слова «похотям», «мужеложству», «скотоложству», «помыслам». Похоть – это не только сексуальное греховное желание, но и помыслы, и всякое злое греховное желание. Это определение относится к стилю жизни язычников. Человек, который уверует в Иисуса Христа, тот, кто отдаст ему свою жизнь, свое сердце, становится христианином. Лично покаявшись перед Богом.

0: первое собор.
1: Утро, я еду в метро и листаю молитвы. Наступающий день кажется мне битвой. Я знаю, она будет трудной и длинной. К вечеру я обращусь в руины.

или взял меня туда, отсюда. Миллионы людей впереди, миллионы людей за нами. Я спрятался, людей посреди,

0: сирота, внезапно нашедший отца, приговоренный, попавший на бал вместо казни, я шепчу спасибо тебе за этот праздник.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Но любовь из них больше. А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Это столпы, на которых стоит христианство. Вера, когда все вокруг нас рушится, вера поддерживает нас, вера в то, что Бог любит нас, вера в то, что Бог все контролирует. Надежда — это ожидание хорошего завершения. Когда все вокруг выглядит мрачным и безнадежным, как могут христиане иметь такой радостный вид и надежду на будущее? Это потому, что у нас есть руководство, мы знаем конец истории. Небо и земля могут прийти, но вера, надежда и любовь останутся. Любовь. Павел сказал, любовь из них больше. Суть христианского Евангелия — это любовь. Мы призваны любить Бога в высшей степени и любить ближнего, как мы любим самих себя. Это суть христианского послания. Бог хочет, чтобы вы знали и давали любовь агапы, описанную в этой главе. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стихи. Вот на этих трех столпах стоит христианство. Все остальное может прекратиться, но они останутся. Даже небо и земля могут прийти, но они останутся. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Отец, мы просим веры, чтобы нам верить Тебе. Мы просим надежды, чтобы нам ожидать Твоих обещаний. И мы просим любви, чтобы мы могли дать другим то, что Ты дал нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробности на сайте свободное.медиа.

0: а Павла христианам в Колоссах.
1: Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние и субботы. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же во Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом, он у них все еще земной. Такие люди больше не связаны с главой, которая питает тело и придает ему, благодаря его связкам и суставам, единство, чтобы это тело возрастало по замыслу Бога. Если вы умерли вместе со Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем же вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы все еще живете в этом мире? Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти.
2: Свободное радио.

0: Авякиным.
1: Русские благотворители. Династия Морозовых. Тимофей Савич Морозов – основатель известной русской династии купцов и производителей мануфактуры. Именно с него берет начало благотворительная деятельность семьи Морозовых. С самого начала своего бизнеса Тимофей Савич проявлял заботу о своих работниках. При каждой основанной им мануфактуре были построены школы, училища, больницы и общежития для рабочих. По мере роста капитала росла и благотворительная деятельность семьи Морозовых. Они охотно делились бедными и нищими, жертвовали большие суммы денег многим обществам и учреждениям. С их помощью, например, был открыт лазарет в Белграде, в Сербии, гинекологическая клиника на Девичьем поле, расширена Преображенская и построена Алексеевская психиатрическая больница в Москве. Жена Тимофея Савича, Мария Федоровна, также была известна своими благотворительными делами и в светском обществе, и в религиозном мире. После смерти мужа она построила в городе Орехово-Зуево богадельню. Так называется благотворительное заведение для содержания нетрудоспособных лиц. Престарелых, немощных, инвалидов, коллег и больных. И положила на ее счет 500 тысяч рублей. А это на современные деньги примерно 1 миллиард 700 миллионов рублей, на проценты от которых богадельня и существовала. На ее средства были построены больницы, корпуса, биржи труда в Москве, несколько домов для бедных. Продолжил дело отца и его сын Сава Тимофеевич, который сделал большой вклад в развитие отечественной культуры, взяв, например, на себя все расходы Московского художественного театра. Всего в списке крупнейших московских благотворителей, то есть тех, кто пожертвовал не менее 10 тысяч царских, то есть примерно 35 миллионов современных рублей, представлено 16 человек из династии Морозовых. Благословен добросердечный, кто делится хлебом с бедняком. Книга притчи Соломона, 22 глава, 9 стих.
0: Свободное радио.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.
2: Эй, жизнь моя!

иудейка, а отец – язычник. Братья в Листре и Иконии хорошо о нем отзывались. Павлу, пожелавшему взять его в спутники, пришлось обрезать его. Это было необходимо из-за иудеев в той местности, где каждый знал, что отец Тимофея – язычник. Идя из города в город, они передавали верующим решения, принятые апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и убеждали в необходимости соблюдать их. Церкви, между тем, укреплялись в вере и численно возрастали с каждым днем. Святой Дух удержал их от того, чтобы возвещали они Слово Божие в Асии, потому пошли они через Фригию и земли Галатии. Когда подошли они к границам Мисии, они хотели было войти в Вифинию, но Дух Иисуса не позволил им. Они пересекли Мисию и вышли к Троаде. Ночью же Павлу было видение. Некий македонянин предстал перед ним и просил: «Приди в Македонию и помоги нам». После того видения мы сразу же стали собираться в Македонию, будучи уверенными, что сам Бог призвал нас возвещать там благую весть. Итак, отплыв из Троады, мы прибыли прямым путем в Самофракию, а на другой день были уже в Неаполе. Оттуда направились в Филиппы, римскую колонию и главный город той части Македонии. В этом городе пробыли мы несколько дней». Если посмотреть путь апостолов по карте, то мы видим, что они из Асии перешли в Европу, и впервые благая весть стала возвещаться в Европе, в той самой части света, которую потом на многие века отождествляли с христианским миром. Даже одна книга христианского автора так и называлась «Христианский мир» или «Европа». Теперь мы знаем и видим, что нет никаких географических пределов благовестию, и благая весть, будучи возвещена сперва в Азии, перешла в Европу, а оттуда уже и на все континенты Земли. И сейчас скорее можно огорчаться тому, что все меньше становится христиан в Европе, но, впрочем, радоваться тому, что все больше их становится в Южной Америке, в Азии. Дело тут не в географических пределах. Благая весть должна быть возвещена по всему лицу Земли. Примечательно то, что этот переход, этот важный шаг был сделан под прямым водительством Духа Святого. Сперва Дух Святой удержал эту миссионерскую команду, новую команду, в которой появился новый человек, Тимофей, видимо, весьма молодой, потому что в послании, написанном примерно 10 лет спустя, в первом послании Тимофею, апостол Павел учит его, что «пусть никто не пренебрегает юностью твоею». Если даже спустя 10 лет Тимофей казался кому-то юным, то в то время, скорее всего, ему и 20 лет не было. Так что это был молодой человек, занявший как бы место Иоанна Марка, место Варнавы занял Сила, и вот снова эта команда из трех человек. Впрочем, судя по всему, где-то при переходе в Македонию к ним присоединился автор книги «Деяния апостолов», евангелист Лука, потому что с 10 стиха начинается местоимение «мы». После того видения «мы» сразу же стали собираться в Македонию. И дальше все время идет «мы», «мы», «мы». Так что обратим внимание и на это обстоятельство. Возможно, весьма вероятно, что именно тогда Лука присоединился к миссионерской команде апостола Павла. И вот Дух Святой руководил апостолами тем сперва, что не давал идти, и мы не знаем, как это было. Было ли это видение, был ли это какой-то упадок сил, были ли это какие-то препятствия, о которых Дух Святой говорил, что это от меня, это я не пускаю вас сюда. Так или иначе, некоторое время апостолы видели только препятствия, но не видели руководства, и они продолжали идти, не зная, куда именно они идут. Наконец, в Троаде, это уже на границе Европы и Азии, недалеко от того места, где находится современный Стамбул, там Дух Святой сказал, куда он ведет их, куда он призывает. Призывает в Македонию. Это уже современная Греция, может быть, Болгария, где-то недалеко от этой границы. И вот туда направились апостолы. На сей раз Дух Святой говорил ясно, и апостолы были послушны этому голосу. Это действительно книга «Деяний апостолов», книга «Деяний Духа Святого». Да поможет и нам всем Господь быть чуткими к

водительству духа, быть чуткими, когда дух останавливает, видеть и понимать, когда дух ведет. Тем же из вас, дорогие друзья, кто еще не принял Господа Иисуса Христа, да поможет Господь открыть ему свое сердце, чтобы Дух Святой вселился в сердца ваши, и вы также могли познать радость общения с Господом в Духе Святом. Да благословит всех вас Господь!

Битва. Снаряды падали вокруг него с грохотом, сотрясающим землю. Молодой солдат в отчаянии молился: «Господи, если ты меня сохранишь, я пойду в библейский институт, о котором говорила мама». Бог ответил на молитву. Солдат пережил Вторую мировую войну, поступил в библейский институт Муди и посвятил жизнь служению. Другой воин тоже пережил кризис, обративший его впоследствии к Богу. Только у него проблемы возникли из-за того, что он не стал участвовать в сражении. Армия царя Давида воевала с аммонитянами. А сам он остался в Иерусалиме, где и увидел с крыши чужую жену во время купания. В Псалме 38 Давид описывает болезненный процесс восстановления после совершенного им тяжкого греха. «Скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне. В мыслях моих возгорелся огонь», — писал он. Сокрушение Давида побудило его к размышлениям. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой?» Но он не отчаялся, потому что знал, к кому можно обратиться. «Чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя», — молился он. Давид пережил свою личную духовную битву и продолжил служить Богу. В молитве не столько важна причина нашего обращения к Богу, сколько Он сам. Бог – источник нашей надежды. Он хочет, чтобы мы раскрывали пред Ним свое сердце. Небесный Отец, наша надежда на Тебя. Прости, что мы иногда ищем ответы в других источниках. Приблизь нас к Себе.

0: Да-да, Пхукет. Ну, суперлюкс, все дела. Да-да, или Нусик со мной, конечно. А чё, в Тул с своим самоваром.
1: Петр Афанасьевич.
0: Ну всё, да, Васёк, давай. Тут мне по другой линии звонят, да. Чао. Ирочка, кто там ещё? Я же реально на самолёт опаздываю.
1: Михаил Александрович на проводе.
0: Привет, Миша. Какими судьбами?
2: Петь, привет. Слушай, мне бы поговорить с тобой. Можем как-нибудь встретиться сегодня?
0: Сейчас, понимаешь, занят. Сам знаешь, кризис. Давай по телефону. Что там у тебя? Только быстро.
2: Ну, в общем, мы тут собираем средства на летний лагерь для детей-сирот. Кое-что удалось собрать, но не хватает 150 тысяч рублей. Ты не мог бы помочь? Я, насколько понимаю, для тебя такая сумма не проблема.
0: Да, Мишаня. Благородное дело и все такое. Но свободных денег сейчас нет.
2: Ясно. Ну, ладно, извини, что побеспокоил.
0: А ты что, все этим, как его, служением занимаешься?
2: Да, занимаюсь.
0: Ты давай завязывай с этим, Мишань, а? Не глупый же ты мужик, да и не пацан уже. Ща времена другие. Ты ща без денег вообще никто. Ща деньги рулят, ты понял? В этом сила, брат. Все остальное – дым.
2: Ладно, извини, что отнял у тебя время. Пока.
0: Ну, бывай. Во идиота. Ирочка, машину мне в аэропорт. Ирочка, это тебе тайский сувенир.
1: Угу, спасибо, Петр Афанасьевич. Вам извещение.
0: Что за дела? Дэр, Петр, да тут же по-ихнему написано. Давай-ка переведим.
1: Уважаемый Петр Афанасьевич, позвольте сообщить вам, что в результате ряда операций с токсичными активами наш банк претерпел некоторые финансовые затруднения, в связи с чем ваш счет временно заблокирован на неопределенный срок. Желаем успеха в бизнесе, всего хорошего, председатель совета директоров Генрих Швайн.
0: Не понял.
1: Попросту говоря, банк лопнул, и ваши деньги сгорели.
0: Вот тваря! А что там с вагонами?
1: Вагоны не пришли. Звонил Анатолию Степановичу, оба телефона заблокированы.
0: Кинуть, значит, решил. Зря с Борисовым такие номера не проходят.

0: Ну-ка, с Климовым из службы безопасности меня соедини.
1: Климов в среду уволился.
0: Котик, ты очень не вовремя.
2: Да мне плевать. Я знаю, что ты там ни на каком форуме в Лондоне не был, а загорал уже в Таиланде со своей этой Леной. Короче так, чтоб духу твоего дома уже не было, понял?
0: Это моя квартира, сама выметайся.
2: Дорогой, ты что забыл, что и квартиру, и дачу, и виллу в Испании ты на мое имя переписал, чтоб налоги свои поганые скосить? Так что ничего у тебя нет, все, пока.
0: Ира, принеси мне что-нибудь покрепче.
1: Не принесу.
0: Что?
1: Я увольняюсь.
0: Да убирайтесь вы все! Миша.
3: Да, да.
0: Это Петя, однокурсник твой.
3: О, Петь, здорово.
0: Послушай, мне бы с тобой встретиться сегодня, поговорить надо.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу поговорить о такой теме, как развивать супружество. И мы можем разными путями думать об этом вопросе, мы можем находить разные ответы, но я вам скажу мое мнение, что иногда все, что вам нужно, иногда все, что вам стоит сделать, это просто спросить. Вы можете думать, что вы все знаете друг о друге, и что вы слышали все истории друг друга, но со временем вещи меняются. Жизнь не стоит на месте. Иногда что-то мы не говорим друг другу, потому что не вспомнили, потому что нас не спросили, потому что боялись и много других таких «потому что». Если вы хотите развивать свои отношения, то вам стоит узнавать друг друга лучше. Сегодня или на следующем вашем свидании задайте вашему супругу или супруге простой вопрос. Есть ли что-то, чего я еще не знаю о тебе? Или вы можете попросить: расскажи мне истории из твоей жизни, которую ты никогда раньше не рассказывал мне. О чем-то, что сильно повлияло на тебя, что тебя, может быть, даже изменило. И помните, что супружество состоит не из «самое главное», знаете, такая одна большая вещь. На самом деле это миллион маленьких мелочей. И всегда выбирайте любовь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Рутина способна переживать любую сферу нашей жизни. Работа, семья, служение – все это с легкостью может превратиться из захватывающего приключения в утомительный набор однообразных действий. Не поймите меня неправильно. Жизнь – это действительно труд, борьба и постоянство, где есть место празднику, а не наоборот. Но полная потеря вкуса может быть чревата ошибочными решениями. И я хочу предостеречь вас от них. Не давайте рутине полностью парализовать вас. Ищите новое в браке, общении с детьми, в работе или служении. Действуйте, сочиняйте, пробуйте. И главное, открывайте ваши чувства, переживания и страхи Богу. Он вдохнул жизнь в свое творение, и Он может вдохнуть жизнь в любую сферу вашей жизни. Он дает смысл существования и способен зажечь то, что, кажется, уже давно потухло. И пусть молитва об этом станет вашим постоянным спутником.

0: Слово Твое – свет стезе моей.
1: Чтение из книги «Евангелие от Марка».
2: Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, сжалившись, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит: «Да, хочу, очистись». Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Иисус сразу отослал его прочь, сурово сказав: «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но тот, уйдя, без умолку рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом, в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили.

0: in heaven.
1: Друзья, привет! Это Катя. Как вы думаете, о чем больше всего мечтают люди? Богатство, слава, власть? Все это на самом деле лишь ступеньки к тому, чтобы обеспечить себе внутренний покой. Ни для кого не секрет, что ни за какие деньги мира не купишь душевное равновесие. При этом получить его можно совершенно бесплатно. Ведь Господь призывает к себе всех, кто ищет Его Царство, Его мира и Его покоя. Пусть в этом помогает вам Свободное радио.
2: Живи с радостью!

0: Господи, господи, если ты есть, помоги.
1: Я здесь.
0: О, слава богу. Помоги, помоги, скорее, за мной гонятся.
1: Для этого я и пришел.
0: Ну тогда что же ты стоишь? Они сейчас нас найдут, и тогда крышка.
1: Не бойся, я приму их удар на себя. Я отдаю свою жизнь за тебя.
0: В каком смысле?
1: Я умру вместо тебя.
0: Чего? Умрешь? Это все? Это все, что ты всемогущий и всесильный можешь сделать? Неужели это все?
1: А тебе этого недостаточно? Ты ведь будешь спасен.
0: Да, но так...
1: Да, таков мой путь спасения.
0: Ладно тебе, ладно, ну что ты строишь из себя слабака? Ты же бог, ты же бог. Где всякие твои спецэффекты там? Где гром и молния? Где воинство небесное? Ну давай, достань сверхмощный вселенский бластер. Бах-бах-бах по этой жалкой кучке врагов. Ты ж крутой, ты. Ну явись, явись своей славе. Как там, ну как там это у тебя делается?
1: Эх, Вася, Вася, если я явлюсь во всей своей славе, от тебя, Иванов, и атома не останется. А я хочу тебя спасти.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
2: «Отойди от меня, сатана! Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
1: И, подозвав народ, с учениками своими сказал им:
2: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение.

В наше время индульгенцию у католической церкви нельзя купить за деньги. Верующий может получить ее только через совершение специально оговоренных действий, например, подъем по святой лестнице в Риме, либо путем участия в массовых мероприятиях Ватикана, например, Всемирного дня католической молодежи. В 2013 году этот день проходил в Рио-де-Жанейро, и церковь, желая идти в ногу со временем, объявила об индульгенциях и для тех, кто не сможет приехать в Бразилию, но будет делать ретвиты папы Франциска.

0: ты мое искупление.
1: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Когда-то я, как и многие, ужасно увлекалась всякими психологическими тестами на тип личности. Но это что-то вроде такого псевдонаучно обоснованного гороскопа. Для кого-то они остаются игрой, развлечением, благо всяких бредовых тестов в интернете сейчас тоже хватает. Для кого-то это перерастает в целую жизненную философию, типа «А, ну это Наполеон, все понятно», «А, точно, я интроверт» или «Он параноидальный, что поделать». И это несмотря на то, что везде и всюду в этих классификациях есть куча оговорок, типа «чистых типов не существует». Чем объяснить это увлечение? Мне кажется, мы просто очень любим ковыряться в себе, изучать себя любимого, а главное – оправдывать и объяснять собственные недостатки, которые в свете теории типов как бы являются нашей неотъемлемой частью, какой-то константой, с которой мы должны жить, от которой мы должны отталкиваться, оценивая свои поступки. В общем, в основе этого сладострастного самокопания, мне кажется, лежит уверенность, что мы прекрасны, необычные, особенно одаренные, а все наши недостатки – это как бы неотъемлемая часть достоинств. Этакое научное самолюбование в итоге получается. И вот это уже все очень спорный взгляд на вещи. Меня все это психотипирование резко перестало интересовать, когда я поняла, что мне уже не интересно, какая я есть сейчас. И что я больше не могу полюбить себя такой, какая я есть. Что мне гораздо интереснее, какой я хочу быть. Муж любит повторять фразу своего любимого бизнес-тренинга «Любой может стать любым». Типирование людей дает ложную иллюзию предсказуемости и управляемости. Но при этом подразумевается, что человек загнан в какие-то рамки, и ему никогда не зайти за флажки. Но я вот больше не хочу быть человеком определенного типа. Мне гораздо интереснее концепция, при которой мы свободны меняться. Рассматривание себя и своих особенностей – это всегда взгляд в прошлое. Возможности для саморазвития открываются только если смотреть на себя – не как на какой-то застывший гений чистой красоты, а как на довольно непрезентабельный кусок глины, из которого еще предстоит что-то слепить стоящее. Если ты развиваешься, твой тип личности неизбежно меняется. Нет стен, которые тебя ограничивают, а есть только направление, в котором ты хочешь двигаться. И выбрать это направление гораздо важнее, чем узнать свой тип здесь и сейчас.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Если вам посчастливилось вырасти в семье, то на вас лежит очень серьезная ответственность. Вы обязаны уважать тех, кто вскормил и воспитал вас. Безусловно, родители бывают разные. Кто-то заслуживает уважения в большей, а кто-то в меньшей степени. К сожалению, бывает, что некоторые мамы и папы занимались только тем, что портили кому-то всю дальнейшую жизнь. Но в большинстве своем обычно эти люди вкладывали свои силы, свое время, свое терпение и свое сердце в воспитание ребенка. Оглядываясь на свое прошлое, мы можем видеть все несовершенство их системы наказаний, несправедливость и даже крупные ошибки. Но вместе с тем, повзрослев, мы начинаем понимать, что у нетерпения, раздражения, излишней строгости и вспышек гнева, которые иногда проявлялись, были причины. Наши родители, будь то полноценная семья, мать-одиночка или даже бабушки с дедушками, проходили непростые периоды своей жизни и своей страны. Они умудрялись подстраиваться под изменяющийся мир, держаться за работу, искать дополнительные источники дохода и при этом выкраивать время для занятий с нами. Они боролись за семью, решали вопросы личной жизни, уворачивались от интриг коллектива, а потом бежали за автобусом, чтобы забрать нас из детского сада. В магазине игрушек они терпели наши истерики и лежа на диване без задних ног играли с нами в куклы. Ночами они сидели у наших постелей и слушали хриплое дыхание, а потом, дождавшись, когда на дежурство заступит бабушка, бежали на работу. Да, сейчас они состарились, и с ними бывает непросто. Они ворчат на нас по поводу пыли на полках и до сих пор не доверяют, когда мы водим машину. Но если вспомнить, что они прожили свою жизнь, отдав нам чуть ли не больше ее половину, то все встает на свои места. Почитать родителей – это одна из 10 заповедей. Но помимо этого, это наша возможность наградить пусть не идеальных, но достойных этой награды людей. Позвоните родителям, купите маме цветы и проведите время с отцом. Они это заслужили.

Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что Он должен сделать, а чтобы Бог сказал нам, что должны сделать мы. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.

0: на каждый день. Бог мира. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. В Коринфской церкви ситуация вышла из-под контроля. Они злоупотребляли даром языков, говоря на них без истолкования. Они перебивали друг друга. Иногда они говорили на языках одновременно, и Павел укорял их за то, что они проводили свои служения без порядка, говоря: «Послушайте, Бог не есть Бог неустройства». Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на Вселенную, чтобы увидеть, что Бог есть Бог порядка. И в тех описаниях небес, которые у нас есть, мы можем увидеть, что поклонение там происходит в упорядоченной форме. И так не должно ли поклонение быть упорядоченным и в церкви? Бог силен создать порядок из хаоса, даже того хаоса, который мы творим в наших жизнях. Бог не Бог неустройства, но Бог мира. Неустройство, беспорядок и раздоры наполняют наши жизни, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что мы хотим. Но когда мы следуем правилам, которые Бог устанавливает для нас в Своем Слове, правилам, которые говорят нам, как нам следует жить, тогда Бог мира начинает наполнять наше сердце. Вместо того, чтобы жить беспорядочными жизнями, мы можем жить спокойными, продуктивными, наполненными любовью жизнями. Беспорядок может сделать нас нетерпеливыми и обидчивыми. Но когда Божий мир начинает править вашим сердцем, Бог может помочь вам ответить другим любовью, прощением, миром и этим сохранить мир с теми, кто окружает вас. Это ваш выбор. Вы можете жить в неустройстве и хаосе или можете жить жизнью, отмеченной любовью. Отец, мы благодарим Тебя, что мы приняли Твой мир, мир, который выше человеческого понимания. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Вы наверняка не раз слышали высказывание «глаза – зеркало души». Обычно авторство этих слов приписывается Льву Николаевичу Толстому. Но также полноправно существует и другое предположение. Мол, высказывание – это не что иное, как видоизмененное латинское выражение лица – зеркало души. И приписывается это высказывание Цицерону. В любом случае, мы сегодня пойдем чуть дальше. Да, глаза – зеркало души. А как насчет вот такой мысли? В старости мы имеем то лицо, которое заслужили. Тут ведь есть над чем подумать? И на самом деле изречение целиком звучит так. В 20 лет каждый из нас имеет лицо, дарованное нам Богом. В 40 – лицо, которое дала нам жизнь. А в 60 – лицо, которое мы заслужили. Задумываться о связи внешности и жизни людей на самом деле стали очень давно. Считается, что первым, кто об этом толково и убедительно написал, был аж далекий Пифагор. Пристально интересовался физиогномикой и Аристотель, и Бальзак. А Платон, прежде чем взять к себе ученики соискателя, тщательно изучал его внешность. Поступки человека, его действия, образ мысли и взгляды непременно оставляют следы на его лице. Они могут изменять походку, осанку и даже звук голоса. Каждый человек носит с собой историю всей своей жизни. И особенно эта история видна в старости, тогда, когда уже нет физиологической возможности, что называется, держать лицо или его контролировать. Если человек любил улыбаться и часто смеяться, у него появляются характерные морщинки около глаз и глубокие впадины от носа к уголкам рта. Лицо его будто продолжает улыбаться само собой. На людях военных тоже отчетливо видно их прошлое. Чаще всего они имеют глубокие складки между бровей на лбу, ведь им зачастую приходилось сохранять серьезное лицо, даже когда этого, возможно, не хотелось. Ведь военным частенько запрещено проявлять эмоции. Когда губы будто опущены вниз, значит, человек частенько испытывал отрицательные эмоции, был недоволен своей жизнью. Впрочем, не будем углубляться в физиогномику. Очевиден тот факт, что морщинки появляются у всех. Только одним они портят лицо, скрючивают его, а другие остаются обаятельными. Да что там говорить? Просто присмотритесь к бабушкам и дедушкам вокруг. В церкви, в транспорте, в магазинах, в парках во время прогулок. Невооруженным взглядом видно того, кто прожил жизнь, не брезгуя зависти и жадности. И точно так же видно того, кому от вчера ничего не жаль. И если сами не хотите иметь в старости злое морщинистое лицо, задумайтесь уже сегодня, какие мысли и переживания наполняют ваше сердце. Потому как лицо попросту привыкает к тому выражению, в котором оно пребывает чаще всего.
0: Время. Деньги. Зигазон.

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: В ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Апостол Иоанн ставит этот стих как мост между небом и землей. Пред ним идет 9 стих: «Бог послал Сына, чтобы мы получили жизнь». А сразу после него 11. «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Иоанн делает это намеренно. Без этой связи текст превращается в отвлеченную доктрину, но он хочет, чтобы у нас сформировалось правильное представление о любви. Любовь – это не религиозное чувство, не сентиментальность, не мистический подъем на собрание. Любовь – это Бог, действующий в истории ради спасения грешников. Эта любовь пришла первой. Бог не ждал, пока мы станем достойными. Мы были Его врагами. Что это значит на практике? Значит, и моя любовь к ближнему не должна ждать, пока он станет приятным, удобным или извинится. Я не жду перемен в человеке, чтобы начать его любить. Я делаю первый шаг, потому что Бог сделал первый шаг ко мне. Но где взять силы? Источник любви не во мне. Я не черпаю ее из своих эмоций. Я получаю ее от Бога и передаю дальше, как вода в трубе. Это значит, когда я чувствую, что не могу любить, я останавливаюсь и смотрю на крест. Я прошу: «Господи, Ты полюбил меня, когда я был врагом. Дай мне Твоей любви для этого человека прямо сейчас». Моя любовь становится делом веры, а не настроения. Почему она стоит таких усилий? Потому что Божья любовь стоила Ему всего. Он отдал самое дорогое – Единородного Сына. Если наша любовь нам ничего не стоит, значит, это не библейская любовь. Любовь значит отдать время, силы, деньги, комфорт, право на справедливость. Любовь значит нести тяготы другого. Любить значит отказаться от своих прав на благо ради другого. Любить значит прощать долги, как Бог нам простил. С вами был Золотов Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Библейские чтения на каждый день.
2: Свободное радио.
3: Жизнь в каждом звуке.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

нашел меня и оправдал. Ты открыл источник вечной жизни. Боже, я твоих путей не знал, но теперь твои мечты открыты.

0: Признавайтесь, друзья, свойственно вам переживать о завтрашнем дне? Предаетесь вы, бывает, раздумьям? А что там за поворотом календаря? Это знаете как? Ничто не предвещало. Все стихает, ложишься спать и понимаешь, что сердце твое колотится в переживаниях о каких-то грядущих событиях или наоборот, о том, как их обеспечить или о том, как их избежать. Ну, в общем, сердце колотится. И даже если так, даже если многие ваши свершения и надежды живут где-то там впереди в календаре, отложены на завтра, наверное, стоит помнить о том, что заветное «потом», оно все-таки состоит из множества «сейчас» и «сегодня». Это во-первых. Но во-вторых, когда мы о завтрашнем дне вздумаем уж так уж переживать, ну или в целом, да, нам же много не надо, переживания, они лезут и лезут. Но важно понимать, что это всегда немного про недоверие Богу. Вот надо в этом себе, мне кажется, отдавать отчет. Я переживаю, это, безусловно, бывает нормально. Ну, вы живой человек, вы имеете право. Это эмоция, это составляющая вашего бытия. Я переживаю. Но вот это какое я переживаю? Я переживаю, потому что я человек, и все нормально? Или я переживаю, и это уже про уменьшение славы Божьей?
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: тобой.
1: Что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Иван Крылов, Ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную. Куда ни обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством и грузна земля. Так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел: Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко. Скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу жив? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и ствердит

0: Скажите, а где вы были 2 часа назад? А что с вами происходило 10 лет назад? А что происходило в мире, помните? А если на вашу фотографию посмотреть 10 лет назад и сегодня, вам какая больше понравится? Это я к тому, что многое меняется. Внутри нас меняется, вокруг нас. А знаете, что неизменно? На свободном радио вам рады. Так что всем привет, друзья, и хорошего дня. В студии «Свободного» Наташа Романцова.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке.
2: След в истории.